0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мои шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: 29 сентября на календаре. Mm-hmm. Мы почти перевернули этот месяц.
1: Мы продолжаем очень внимательно за ним следить. Мы подбираемся к краю сентября, поэтому нужно быть осторожными.
0: Чтобы не упасть.
1: Чтобы не свалиться, да, в октябрь, а аккуратно в него перешагнуть.
0: В этом поможет ваше любименькое утреннее шоу «С утра по радио».
1: Это мы, да, такие любименькие сегодня. Как-то приятно даже это говорить.
0: Да, объединяем всех зумеров, бумеров, миллениалов, альфачей и...
1: Альфачей и врачей. Вот я тебе так скажу, потому что мы сегодня отмечаем очень важный праздник. День отоларинголога. И одновременно разминаем дикцию. С утра это тоже важно сделать.
0: Так, Сень, надо проверить твой слух. Все-таки ты уже человечек в возрасте, мы понимаем.
1: 44. 36. 72. Мой возраст. Кайф.
0: Супер, попали.
1: Ты угадывал, да?
0: Вот, если сложить все эти цифры, то получится примерное количество комментариев, ну, допустим, в нашем телеграм-канале сегодня. Давайте так. Но еще больше комментариев мы ждем в группе ВК, vk.com/radiochill, и в канале ВК, соответственно.
1: И столько же реакций примерно набросайте нам, мы будем за этим следить и точно все считать. Потом мы еще и выберем лучший комментарий, а вот его автор получит от нас сертификат в лето о «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше есть у нас. Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: И давайте смотреть, что есть главного, что есть интересного, и поговорим о погоде, потому что она приготовила какой-то сюрприз. Итак, у нас бабье лето, вообще практически весь сентябрь. Было буквально на несколько дней оно что-то отходило погулять куда-то, потом возвращалось к нам. В целом приятный такой сентябрь.
2: Хороший
1: был.
2: Сентябрь, да.
1: Он завершается. И октябрь готовит сразу жесть. Вот об этом нас предупредили в гидромедцентре. Оставшиеся дни еще будет ничего, а вот с октября, то есть четверга, ситуация резко поменяется. С территории Казахстана будет надвигаться активный южный циклон. Вот откуда он приедет.
2: Путевку в Казахстан,
1: А тут
2: подарил,
1: вот обратно.
2: Мне подарил путевку в Казахстан.
1: А они решили, что им нужен классный октябрь, видимо, чтобы к ним все поехали, действительно. А вот этот мороз к нам спихнули, представляешь? Он принесет усиление ветра, еще и осадки, не только мороз, но и они будут. Итак, из-за вторжения холодного воздуха в горных районах к концу недели возможно выпадение снега с дождем и гололед. Уже.
2: Ой, вот это вся начнется.
1: Максимальная неприятность. Вот я сейчас смотрю, что по Яндексу нам обещают. Четверг еще более или менее, но вот вечером в четверг начнутся те самые дождики и резко начнет холодать. В пятницу будет плюс 8 с дождями. Еще ничего так. В субботу уже плюс 4, а соответственно рано утром и ночью 0 и плюс 1. А это гололед. Вот, если будут серьезные осадки, и все выходные обещают вот такими вот дождливыми, скользкими, склизкими и холодными. Так что нужно доставать пуховички, наверное, уже готовиться вот к этому. Потом вроде бы ситуация подвыправится. Будет где-то там плюс 10, плюс 12 уже на следующей неделе. Поприятнее, таких осадков не обещают. Но вот к выходным нужно будет приготовиться. Они пока не радуют. И, кстати, готовятся, начинают к этому всему уже и в администрации. Отопительный сезон для жилых домов южноуральской столицы предложили начать в этот четверг, 1 октября. Вот сразу, как только погода начнет ухудшаться. С инициативой выступил вице-мэр Сергей Кочетков. При этом глава Челябинска Алексей Ложкин пока не принял предложение однозначно. Он говорит: «Я подумаю». Вот так. Городоначальник считает, что решение нужно принимать с учетом погоды, про которую я только что рассказал, и она по прогнозам не радует. Но он говорит, надо по факту. Мы же знаем, что у нас тут есть норматив. Должно несколько дней стоять среднесуточная температура не больше плюс 8.
2: Давайте так. Ну вот с октября же ж. Все равно когда-то включат. Не может такого быть, что весь октябрь не включает. И все равно мы заплатим за вот это все, за весь месяц там очень много. Поэтому давайте уже с первого числа включайте и голову не делайте, правильно?
1: Я думаю, такое решение будет оптимальным. Вот в прошлом году, знаешь, когда включили? Сделай ставку.
2: По-моему, вот прям в конце сентября, да, где-то? 28-го, 27-го, нет?
1: Прям в этот день, 29-е.
2: Да?
1: Ты его пробежал, да?
2: Ну да, я говорю, чтобы пару дней зацепить вот этих, чтобы еще там вот эту квитанцию нам как бы выдать.
1: В этом году так не надо делать, потому что реально вот сегодня и завтра погода будет очень хорошая, отопление нам точно не нужно. Но вот к выходным, в принципе, если начнут подрубать уже жилые дома, будет, наверное, самое то. Потому что социальные объекты уже подключают. Если вы руководитель этого самого социального объекта, просто напишите, и вам уже начнут это отопление врубать. А вот в дома, наверное,

0: можно уже к этим выходным и начать его, собственно, нам давать.
1: Сень, сейчас смотри, я вживусь в роль, я руководитель. Я руководитель всех отоплений.
0: Так.
1: Можно, есть такая должность?
0: Есть. У тебя в голове есть.
1: Включаю всем отопление с 1 октября.
0: Отлично. И гигантский рубильник поверни. Все, ребят, мы что могли, сделали.
1: Сейчас дойдет тепло.
0: Теперь все зависит от городских властей. Официально.
2: Ой, как стало тепло.
0: Пошло, чувствуется, вот у нас пошло сразу, да.
1: Сейчас и до вас дойдет, ребятки. А пока, Сеня, еще немного о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
3: Погода.
0: Плюс 5. Прямо сейчас в центре Челябинска малооблачно, без осадков. Местами возможны туманы. Слабый восточный ветер днем. Сегодня плюс 15-20.
3: Слушай лучше на «Континенталь».

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Вашему ребенку предложили лечить зубы под наркозом? Прежде чем принять решение, получите второе мнение в детской стоматологии «Велодент Джуниор». Детский стоматолог оценит состояние зубов, проверит план и понятно объяснит, какое лечение действительно необходимо. Запишитесь на дополнительную консультацию в Велодент Джуниор. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Вначале напомним, что традиционно у нас тут, между прочим, вторник.
1: Традиционно вторник.
0: Традиционно вторник. Мы других дней не видим, не знаем. Пятницу ждем, как говорится, она все не идет и не идет. Лишь вторник. Это 29 сентября, и это Овны. Впереди может появиться возможность, которую вы долго не замечали. Словно открытая дверь, она покажет новый вариант развития событий.
2: Тельцы.
0: Мяу.
2: Приятная новость или теплое воспоминание напомнят вам о собственных силах. Вы движетесь в правильном направлении.
1: В нужный момент мяу сделает любую новость приятнее.
2: Да.
1: Близнецы. Случайный обмен мнениями может подарить вам свежий взгляд на будущее. Чужая идея окажется искрой для вас сегодня. Загорайтесь.
0: Раки. Рядом может появиться человек, чье присутствие принесет ощущение спокойствия и даже поддержки. Так что берегите это тепло.
2: Да, сейчас похолодало, берегите тепло, действительно. Львятки, день способен преподнести маленькое доказательство ваших талантов. Признайте свою значимость.
1: Девы, удачное стечение обстоятельств поможет решить вопрос, который казался запутанным. Доверяйте сегодня совпадениям.
0: Ну и распутывайтесь там. Чего вы запутались-то? Нельзя.
2: Вы же не крючки у рыбака, правильно?
0: Конечно. Весы. Вас может ожидать момент особой легкости, когда все словно складывается само собой. Просто ловите эту волну и кайфуйте! Жизнь одна!
2: Так, скорпиончики, да? Знак поддержки может прийти оттуда, откуда вы его совсем не ждали. Примите перемены.
1: Стрельцы, ловите важный намек от близкого человека. Он откроет вам новое направление, что, в свою очередь, подарит свободу. Красиво.
0: Козерожки. Положение планет принесет внутреннее подтверждение. Многое из того, что вы делали, оказалось ошибкой. Выбирайте новый путь.
2: Водолеи, необычная идея или неожиданное предложение могут стать началом приятных изменений. Ищите новый горизонт.
1: Ну и что надо искать рыбам? Давайте смотреть. Добрый знак. Может появиться через творчество, случайный образ или какой-то красивый момент. Цените эти мгновения сегодня. Не пропусти их, Тимон.
2: А я вот сегодня полночи не спал, не мог уснуть. У меня столько творческих мыслей каких-то в голове было, знаков. Но сейчас как-то не очень после этого, конечно.
0: Все пропали, все исчезли.
2: Не, что-то надо записать, кстати, там кое-что.
1: Трек.
2: Не-не-не, с этим я завязал.
1: Не так драматично все, понятно.
2: Ай, ребята, да. Цените мгновение, все правильно.
0: Ладно. Интересно, мне даже, тебе же тоже интересно?
1: Да.
0: Хорошо. Итак, гороскоп подошел к концу. Если вдруг вы, как Тимон, не поймали вот это вдохновение, или же спали всю ночь, наоборот, они не спали всю ночь, как он, и хотите узнать, как же пройдет этот день, включайте повторы гороскопа здесь, на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд, который, кстати, остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем в среду плюс 15-20.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Йогурт Альпенленд 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя. Квартиры с отделкой и мебелью. Твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
7: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте почитаем ваши сообщения. Сегодня вообще не нужно особо думать. Просто расшифруем аббревиатурку ЛОР как-то по-своему, приколдеснейшим образом. ЛОР. Вот, пожалуйста.
1: Будто в нашем шоу обычно нужно думать.
0: Конечно.
1: Никогда. Никогда не переутруждайте себя.
0: Это я еще думаю, ребят, если бы я не думал, вообще бы...
2: Иногда это даже бывает лишним, я вам так скажу. Но вот, Владимир, не знаю уж, задумался или вот так легко выдал. Лучшее осеннее радио. Какое это интересно, даже не представляю.
1: Вот, кстати, любимое обалденное радио.
0: Они у кого? Не уточняют там? А, нас точно?
1: Ну, я думаю, да. А у меня, кстати, есть любимое зимнее радио. Вы очень удивитесь, когда я вам расскажу.
0: Да, ну в эфире странно об этом, конечно.
1: Конечно, да. Странно.
0: Ну, первую букву.
1: Первая буква К.
0: Континенталь.
1: Да.
2: Континенталь, все ясно.
0: Понятно.
2: Неожиданно, неожиданно, конечно. Лены, обворожительные ресницы, между прочим, радуется им Мария.
1: У нас тут пантомима.
0: Да, я понимаю, что я по губам не
2: умею. Я понимаю, я чувствую, что что-то мимо, да, но не уверен был в чем, а там пантомима, все.
0: А скажи ему, он поймет сейчас или нет?
2: А что, где?
0: Так, сейчас вот она говорит ему.
2: У меня
0: поймет.
2: Только мат в голове.
1: Нет, нет, нет,
2: все хорошо, там вот эта вот вторая буква прям. Да-да-да.
0: А первую ты честно сказал?
1: Да, первую честно сказал.
2: Да, тоже.
0: Я просто не знаю, как больше.
1: Забавные какие. Ксения Семкина спрашивает, лесной олень реален?
0: Конечно.
1: Учи меня, олень, свою страну оленью.
2: Да.
1: Каждая девушка перед началом отношений.
0: Хорошо.
2: Куда-то мчит.
1: Простите.
2: Села в машину, получается, к нему, да, и говорит, умчи.
1: Меня, лесной олень.
2: Вперед, да.
0: К слову, с тех пор, как мы говорили, 100 дней до Нового года, прошла неделя. 93 осталось.
1: Года? Ты хотел сказать.
0: 93 года.
1: 93 года до Нового года.
2: Следим, да, продолжаем.
1: Сень, не факт, что дотянешь.
2: Ну, я постараюсь. Ну, это же Новый год, хочется. Лето. Лето окончилось разве? К слову о Новом году, да? Спрашивают. Уже 93 года до Нового года. Уже осень вовсю в разгаре. Мы скоро шагнем в октябрь, я вам так скажу.
0: Да, кстати.
1: Виктория говорит, Сень, это, видимо, для тебя. Лучше оставить Рина. Вот Рина ларинголог. Так сложней.
2: Ну, так сложно, да, я знаю.
1: Да.
2: Там вот всю аббревиатурку прям непросто прочитать, на самом деле, если ее реально расшифровывать. Люблю орать ругательством. Тем временем Егор признается нам, да. Для этого тоже подходит наша группа, чтобы признаваться в каких-то таких вещах.
0: Конечно.
1: Морковка пишет, вот так и думала, что эта тема будет. Доброе утро. Мы становимся предсказуемыми, коллеги. Завтра такое придумаем, вы вообще с ума сойдете все. Не выйдя в эфир.
2: Набрасывали, кстати, идеи, нет, вчера, классных тем, надо проверить. Потому что мы там ловушечку установили, нет?
1: Классных тем не было.
2: Не предложили,
1: не
2: ну вот, а потом какие претензии к нам, возникает вопрос.
0: Вот именно.
2: Набрасывайте, мы вам вчера предложили. Легко орудую ракомакафой, сообщает нам Егор, представляете?
1: А, я думала, Тимон пишет.
2: А, может и пригодится когда-нибудь вам это, кто знает.
0: Фу!
1: Фристайл! Ракомакафол!
0: Тревио! Извините.
1: Что?
2: С каждым может случиться.
0: Спасибо, бро.
1: Лечит очи Рапунцель, пишет Владимир.
2: А, нам бы тут другое что-то полечить, да, как мы выяснили.
1: Голову?
2: Да.
1: Как
2: головы.
1: Всегда.
2: Что уж там. Лучики оптимизма раздаю. Пишет нам Морковка, это уже в ТГ-канале.
1: Так. Я все прочла, что хотела. Давайте-ка уходите и давайте расскажем, куда нам надо писать, чтобы было еще больше сообщений, и мы больше хихикали, да хахакали.
0: Группа во ВКонтакте имеется у нас. vk.ru/radiochel. Также есть у нас телеграм-канал шикарный. И канал...
1: Радио Континенталь. Нам, кстати, в названии не хватает еще буквы R, мне кажется.
2: Маловато, да, давайте больше.
1: Да, давайте больше букв.
0: Давайте Кратиненталь сделаем.
1: Кратиненталь.
0: Кстати, если на нашу студию посмотреть, Кратиненталь подходит очень
1: хорошо. Это мы кроты. Так, Континенталь.
2: А у нас там в конце есть такие...
1: Континентарль.
2: Мягкий знак, его можно вытащить, развернуть, и вот R реально куда-то впихнуть.
1: Класс.
2: Все, мы сейчас будем так делать.
1: И тогда мы будем Континентал?
0: Мы будем континентарл. Как типа.
1: Это
0: эй,
1: я предложил.
0: Карл,
1: континентарл.
2: А что если в конце много R, типа континентарр? Такой вариант.
1: Прикольно. Радио, причем будем называться не просто радио, а радио континенталь.
0: Нарочито будем говорить букву R.
2: Это мы
1: гротескно.
0: Простите, все картавые люди сейчас, извините, мы не специально.
2: Да, что у нас на кону, между прочим, сегодня? Сертификат в лето, конечно же. ООО «Империя игр».

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Какие инструменты использовать для мотивации сотрудников на безопасное поведение? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
3: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
2: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства.
3: Вкусный обед.
4: 18+.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 8 700 104. Этот номер понадобится вам прямо сейчас, чтобы появиться максимально круто в нашем эфире, рассказать немножко о себе и угадать наш звук.
1: Так же круто, как 6 бутылей воды появились уже в нашей студии. И еще и 6 сертификатов. Все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара».
2: Да быть не может. Уже 6?
1: Уже 6, накопили, да. Ну и новиночка, кстати, есть у них. Ловите в магазинах «Ниагара» сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к «Ниагаре».
0: Но сейчас заходите
2: да
0: к нам в гости.
2: Да не дал мне сказать.
0: Что? Ты ничего не говорил.
2: Я хотела, ты перебил меня.
0: Я вообще не перебивал.
2: У меня были намерения, ты должен был их прочесть.
0: Для того, чтобы перебить, надо сначала что-то начать говорить.
2: В общем, намерение было таким. А сейчас заходите в гости к нам по номеру 700-104. Доброе утро.
0: Повторил за мной. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Константин.
2: Константин. Как дела?
0: Давай, давай.
3: Нормально.
2: Как настроение? Куда двигаешься?
3: На работу еду.
2: На работу? Кем работаешь?
3: Механик.
2: Механиком. А это вы... как-то связано с именем Михаил?
3: Нет.
2: Нет? Механик.
3: Это как-то связано с механизмами.
2: А, механизмы, точно.
1: То, в чем мы не разбираемся, точно.
0: Да, это Джейсон Стэтхэм, на самом деле, механик.
1: Да, а ты из первой части или из второй?
2: Подождите. Механик — это же другой актер, нет?
1: Механик — это со Стэтхэмом. Ну, то есть был какой-то старый фильм, но это ремейк, типа, его со Стэтхэмом. Там две части было. Вот. Ладно, это сильно лишняя информация, мне кажется.
0: Ну да.
1: Давайте послушаем звук, и там ты как механик уже скажешь. Механизм — это не механизм, может, животное какое-то, может, мы что-то изображали. В общем, свою версию.
2: Стэтхэм.
1: Неожиданно, конечно, если это в итоге окажется Джейсон Стэтхэм, но у нас и такое возможно. Итак, твоя версия.
3: Ну, вариантов как бы немного. Но если бы у меня была такая игрушка, знаете, с барабанами, вот бы заяц вот этот по барабанам.
0: Ай, по барабанам. Все эти барабаны, все эти игрушки.
2: Все по кругу, все по кругу.
1: А у нас, да, много было игрушек советских на прошлый звук. Кстати. Но на этот пока было мало. Вот еще одни подъехали, нет, по-прежнему не они.
0: Так, на антресольку положим.
1: Так, убираем.
0: Так.
2: А что мы туда закинули?
0: Игрушку с барабанами.
2: А,
1: зайчик,
2: понятно.
1: С барабанами, да.
2: Ну это до Нового года все оставьте.
0: Пока да.
2: Там доброе пригодится. Утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Денис.
2: Денис, как настроение?
4: Отлично.
2: А скажи, как часто ты слушаешь с утра по радио?
4: Каждое утро, кроме выходных, к сожалению.
2: А мы же не работаем, правильно? Что не слушаешь?
4: Вот поэтому, к сожалению, да.
2: Классно. Денис хороший слушатель. Давайте ему поможем, подсказку дадим.
0: Давайте.
2: Можно я?
0: Нет, нет! Только не ты, только не ты. Запрещено давать подсказки.
2: Почему?
0: Кармой. Давайте сначала выслушаем Дениса, а там уже решим.
2: Ну, у меня хорошая подсказка.
0: Мы понимаем.
2: Да, ну ладно.
4: Очень похоже, как будто это град по крыше автомобиля или по крыше дома.
2: У меня еще одна подсказка родилась.
0: У меня тоже есть одна подсказка, но я не знаю.
2: Он точно сказал град?
0: Да, он сказал град.
2: А это твоя подсказка или нет?
0: Нет, нет.
2: А какая у тебя родилась?
0: У меня подсказка, что, вы знаете, все эти версии пока нас как-то назад тянут немножко.
2: Ну, в этом, да, плане, конечно, безусловно.
1: Есть такое.
2: Денис?
1: Нет, пока неверные, да.
2: К сожалению, это не град, но... Но, может, есть другая версия? Хотела я спросить, но Сеня уничтожил наше общение, да?
1: Нет, да, Денис уже, к сожалению, полетел дальше
2: своим по делам.
0: 700-104, доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Как зовут тебя?
5: Андрей.
0: Андрей, как дела?
5: Я отлично.
0: Что делаешь?
5: За рулем.
0: Рулишь, получается?
5: Получается, рулю.
0: Красавчик.
1: Получается у тебя?
0: Все нормально?
5: Да, вот с переменным успехом.
2: А права-то есть, права?
5: Да, даже на трактор есть.
1: Ух ты. О, круто.
0: Сейчас...
2: Челябинский трактор.
0: Сейчас с трактором напряженка у нас.
1: Только трактор, только победа, что еще можно сказать.
2: Что-то по версиям может есть, дополнить.
5: Возможно, это дозиметр, который измеряет радиацию.
2: Ой, нет.
1: Ну,
2: это сложно.
1: Нет, он не так стучит, да, совсем.
0: Мы это знаем.
2: Сень, ну-ка покажи, как он стучит.
1: Ну, нет, он прям трещит там.
0: Там вот треск, да.
1: Но я только в фильмах видел, где много радиации, да, где мало, не знаю.
2: Ой, дай угадаю, не начинается на Чер, а заканчивается на Нобль.
1: Возможно, и такие, да.
2: В этом фильме. Так, 700 ровно 104, давайте ля финаль или еще парочку. Парочку.
0: Как пойдет, давайте.
2: Давайте, доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
6: Светлана.
2: Светлан, как настроение?
6: Отличное.
2: Ты чем занимаешься?
6: Еду на работу.
2: Кем работаешь?
6: Госслужащий.
0: Ух ты.
2: Так.
0: Прикольно.
2: А это у меня... что-то с виу-виу-виу-виу, вот это, или...
6: Немножко другое.
2: Или виу-виу-виу-виу.
1: Или типа вот это, включить всем отопление. У нас тут такой тоже с утра был.
6: Ну, актуальная тема.
2: Выбери один из трех вариантов.
6: Отвечает похолодать.
1: Угу, да.
0: А
1: да.
0: У меня вопрос, можно? Давно назревал. Вот Светлана, это светлая Анна или нет? Как-то связано с этим?
6: Нет, это просто Светлана.
0: Просто Светлана. Иначе должна быть Темнана тогда еще просто. Mm-hmm. Все, я выговорился, спасибо.
2: От лица утреннего шоу «Утро по радио» мы приносим глубочайшие извинения за то, что вам вынуждены были это выслушать. Ну а теперь мы с удовольствием послушаем твою версию, Светлана, давай.
6: Ну вот мы с семьей каждое утро ездим на работу, уже не первую неделю слушаем этот звук. Ну, на той неделе было, на этой. И все-таки мы вот почему-то думаем, что это попкорн в микроволновке делают в пакете, и он, когда готовится, взрывается. Вот так вот.
2: Вот у меня вопрос. Вот всей семьей едете и прям слушаете нас?
6: Прям слушаем каждый день.
2: То есть...
6: Кроме субботы и воскресенья.
2: Да, опять как же. Денис. Вы в этом похожи. А вопрос, вот когда слушаете, вы прям просто вы слышали все эти версии про попкорн, но решили, что как-то недостаточно доформулировано?
6: Мы про попкорн ни разу не слышали.
2: Да, реально, было, уже да, три раза.
1: Ты просто давно не ездила с семьей в машине, Ксюша. Там много чего не услышишь. Да, поэтому давайте повнимательнее, ребят. В этот момент уже была версия про попкорн, она неверная. Придумывайте новые, свежие.
0: Получается, до завтра.
2: Пока-пока.
1: Давайте, счастливо.
2: А, хорошего дня будем желать?
1: Отлично, давайте. Идея идеальная. После первого часа главное, что мы пожелаем вам забрать 7 бутылей. Или 8 бутылей, или 9 бутылей от Ниагары. Мы планируем копить. Кстати, у них есть и сертификаты тоже. А если ты студент, тогда тебе пора в магазины Ниагары. Ведь по студенческому билету скидка 15% и на воду, и на газировку. Во всех фирменных магазинах. Просто покажи студенческий билет на кассе и забирай со скидкой. ООО «Национальная водная компания Ниагара». We'll be right back.

0: твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица – новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю, иди куролесить.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
0: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Второй час утреннего шоу с утра по радио. Второй. Это вот как 4 разделить на 2, как 6 разделить на 3, как 8 разделить на 4.
1: А ты хорош.
0: 9 разделить на 5. А я секу в этой таблице умножения.
1: Ничего себе. Самую маленькую ты выучил, да? Самую первую.
0: Дальше не знаю.
1: А дальше мы точно не знаем, что будет происходить, потому что все зависит от вас. Ведь у нас есть классная тема. Мы сегодня играем, как мы любим, и расшифровываем аббревиатурку ЛОР в честь дня отоларинголога.
2: Класс. И у нас есть канал ВК. Как вы знаете, мы его очень сильно любим. И там много классных вариантов. Вот, например, ухо, горло, нос от Эльвиры.
1: Гениально, слушайте.
0: Не подходит.
2: Угрн.
1: Вообще максимально не подходит. Да. Там все сложнее, да. Лечим один раз, если что, вот такое предлагают. Зато всегда потом будешь здоровый. Кайф, кайф.
0: Не, ну это хорошо, кстати.
2: Угу. Так, подождите, а я подумала. Ота, уши.
1: Так.
2: Рина, нос.
0: Так.
2: Ларинголог. Ну, горло лорин.
1: Да, лорин какой. Там сложно, если эту аббревиатуру расшифровывать, я говорю, там сложно. Давайте посмотрим. Лор. Расшифровка. Итак.
2: Так. Он читает.
1: Да.
2: А я пока расскажу, что Людмила расшифровала аббревиатурку лор вот так. Лечим один раз.
0: Ну, это получается вымышленная, да, какая-то история. Просто лор сделали. Почему-то.
2: Что значит вымышленная?
0: Ну, даже не знает Google, почему лор. Правильно, Сень?
1: Да, знает. Сейчас, я вчера находил. Подождите, вот. Как она расшифровывается.
2: А мы ему верим?
0: Я нет.
2: Я тоже.
1: Но вот сейчас не попадается почему-то.
0: Странно.
2: Да, ребята, правда было. Еще у меня в гараже у папы 3 Бентли стоят. И вообще...
1: Да мой брат-каратист вообще вам наваляет, если вы продолжите на меня давить, понятно? Вот так.
0: Прикольно.
2: Да нет. Человечек забрался.
0: Я только ночью размышлял об этом.
1: Да?
2: Да не говори ты про свой стендап, ну не поссорься.
0: В смысле? Че, не веришь в меня? Скажи да.
2: Это заготовка? Да.
0: А я назло тебе докажу, стану известным стендапером.
2: Заметь, даже я не смеюсь.
1: Вот, смотрите.
0: Потому значит, что это серьезные вещи, стендап.
1: Лор — это на самом деле ларинго, ота, рина, лог. Вот так. То есть как будто буквы просто переставили.
2: Ларинго, ота, ларинлог?
1: Да. Ринолог.
2: Ринолог.
1: Вот, он типа ринолог. Вот,
0: просто шведскую
1: деле.
0: Семью нам причислил какую-то, что там?
1: Ну, трое, как вот обычно, в аббревиатуре, да. Такие есть. Ты забыл Ларина. Все начинается с Ларина.
0: Я Ларина не забываю.
1: Так я тебе говорю, улицы разбитых фонарей.
2: На спящих улицах.
0: На спящий город опускается туман.
1: Тут-тум.
2: Шалят ветра по подворотням и дворам.
0: А нам все это
2: оттуда Ларина?
0: Ларин.
1: По-моему. Ларин, да.
2: Ларин,
1: конечно.
2: Игорь Нилов играл, вот это я знаю.
1: Да, возможно,
0: да, точно.
1: Возможно, оттуда, криминал,
0: да.
1: По коням.
0: Там просто убойная сила еще потом была. Вот.
2: Вот.
1: Там не было Ларина. Да.
2: Там не было Ларина.
1: Там Хабенский, был, Хабенский там. Ворвался.
0: Плахов там, да. Был, да.
2: Угу. Плахов это Хабенский?
0: Да.
2: Поменять Рогов Ларина оттуда, на да. Плахова, конечно.
0: Да не, Плахов легендарик.
2: Нет, что Ларин.
0: Да легендарик.
2: Ну Ларин такой классный, красивый, опять же, был. Что?
0: Не, я просто вспоминаю, Дукалис, там еще был Казанова, да?
1: Да, Казанова появлялся.
0: Мухомор.
1: Но он быстро свалил, сказал, мне кажется, сериал не полетит.
2: Это кто?
1: Казанова, который, да, Лыков, он сказал, да, после первого сезона он снялся, говорит, да, что-то фигня какую-то снимаем, ребят, я ухожу, я серьезный актер. И тогда как стрельнул сериал, он так был обижен потом.
0: Ты что, его не пригласили обратно?
1: Нет, все.
2: Ну, правильно, крыса с тонущего корабля долой. А они еще не тонули.
1: Нет, вообще, они тогда прям максимально всплывали.
2: Во-первых, легендарный сериал. Во-вторых, я что-то хотела сказать же. Казанова.
1: Угу.
2: А до этого что, Дукалис? А кто еще был там?
1: А там был молодой этот, как его? Подождите, Волков. Молодой парень.
2: Гендиректор трактора?
1: Его Трухин играл, да. Классный тоже актер. Тогда он был еще молодой, но он по-прежнему классный.
0: Соловец еще был, Соловец.
2: Соловец это маленький такой, да?
0: Да.
2: Он прикольный.
0: Приколдес, конечно.
1: Вот мы вспомнили, конечно.
2: А интересно, 17 сезонов.
0: А сейчас вот нас зумеры вообще не понимают же, да, о чем мы говорим.
2: А, нет, Соловец, ты, я не про того подумала. Я, знаешь, из убойной силы подумала кого-то.
0: А кто там из убойки был?
2: Убойная сила такой маленький.
1: Ну там маленький, прикольный был. У меня вылетела фамилия Рогов. Актера и этого.
2: Кстати, возможно, Рогов.
1: Да, Рогов. Рогов.
0: А он был в «Улицах разбитых».
2: Андрей Федорцов его играл.
1: Угу.
2: Ты чего?
1: Все,
2: он был в убойной силе.
1: Мы восстановили все составы.
0: Вроде бы да.
1: Ребята, да.
0: А теперь про состав BTS. Может быть, поговорим как-то? Привлечем обратно нашу молодую аудиторию.
1: Давай через полчасика. В следующем выходе.
2: Все, заметано.
1: Обсуждаем.
0: Я пытался.
2: Но мы знаем кого. Одного назови просто кого-то.
0: Чунгук я знаю.
2: Ну вот, Чунгук.
0: РМ я знаю.
2: Ты только... Нет, подожди, стоп. Ты правильно произнес имя первого? Чунгук?
0: Чунгук, по-моему.
2: Чунгук, Ви. Ким? А, Шуга, я знаю Шугу.
0: Шуга, да.
1: Mm-hmm. Шуга.
0: Джей Хоуп.
2: Йоу.
1: Вот так, мы разобрались.
0: Чимин.
2: Чимин крутой.
1: Это который про камин поет же.
0: Да.
2: Чимини,
0: 6 утра.
2: А хочешь, я тебе сейчас очень быстро всех Blackpink назову? Без гугла.
0: Сейчас, подожди, я проверю, чтобы я видел перед глазами.
2: Джису, Лиса, Дженни и Розе.
0: Ну это легко, их 4 всего.
2: И что?
0: А ты была этих мне, BTS всех назови.
2: Чунгук, Шуга, Чин, Чимин. Чин, Чимин, есть же? Нет, просто тебе говорю, есть такие, нет?
1: Это же просто роллы, да, уже? Или лапша? Ты перешла на это, мне кажется.
2: Джей Хоуп или Хуп, вот как...
0: Джей Хоуп.
2: Джей Хоуп, Ви, Ми.
1: Ну, извините, я хотел посвятить этому нормально времени, но вот так бегло пробежались по ребяткам. Я напомню, что сертификат в лето у нас на кону. Вот этому мы точно посвятим какое-то время, и кому-то из вас его вручим. О, Империя Игр, всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6, между прочим, форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну и быстренько вкинул пару зооновостей. Ребят, мы продолжаем следить за миром животных. О, очень
4: Сень,
3: внимательно.
4: Сень, а можно я вначале просто скажу, чтобы закрыть тему с BTS?
3: Одна зооновость. Хорошо, ребят, извините.
4: Итак, а вторая не зоо.
5: Там еще заставка моя будет, Сень.
3: Понятно. Пол зооновости, хорошо.
4: Просто максимально укороти новости до двух слов, чтоб успел точно хоть что-то сказать сегодня. Мне очень нравится, что когда гуглишь вообще эту группу, там внизу в гугле подписано ВИА, типа вокально-инструментальный ансамбль.
5: BTS!
4: BTS!
3: Нет, должен быть тогда КВИО, корейский вокально-инструментальный ансамбль. Вот так, мне кажется, ваша...
4: КВИА, класс.
5: Ну а теперь к зооновостям.
4: А ну давай. Это слон?
3: Это шарик сдулся.
4: Нет, это начало песни «Кадыбастане». Али-али-али-гоу, да?
3: Мы продолжаем, продолжаем угадывать звуки.
5: Ладно, хорошо, другая вам.
4: А рукой ты это зачем сделал?
5: Это тигрица.
3: Вон тигрица. Так, ребят, значит, новости невероятные. Златоусти спасли сову. Поехали дальше.
5: Спасибо, Сеня, это было легендарно.
3: Здесь все хорошо.
4: Она потрясающая.
5: Успеешь, давай вторую.
4: Ну я скажу, что сова-то классная, чтобы он точно не успел вторую. Она такая красивая и милая.
3: Да, сова отличная, кстати. Ее, представляете, закрыли, между прочим, до подсобки. Но полиция пришла и забрала ее оттуда и передала ветеринарам. Все,
4: все правильно сделали.
3: Погода.
4: Нет!
5: Нет!
0: Погода.
3: Плюс 5 прямо сейчас в центре Челябинска. Малооблачно, без осадков. Местами туманы, слабый восточный ветер. Днем сегодня плюс 15-20.

0: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet.
1: Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: личности.
1: Да-да-да, вы все правильно поняли. Мы вновь перейдем на личности. Звоните по номеру 700-104, угадывайте знаменитость и забирайте их. Я скажу только «пода», а дальше сами додумывайте.
2: Возможно, это будут рки. Не исключено.
1: Ну, Сеня, все спалил.
2: Сертификат Медпоинт. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный. Это значит, прогноз погоды в Медпоинт будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю. Не хватает там только тебя. Приходи, Медпоинт Тополинка. Ну, а личность сегодня это... А я не знаю. Вот я бы спалил.
1: Вы же не знаете.
3: Сегодня Лиса.
2: Но ты мне еще не сказал.
1: Почти.
3: Из Blackpink.
1: Рядышком.
3: Или Дженни.
2: Или Чангук. Вот я не знаю, будем разбираться.
1: Или Федук.
2: Да, кстати, такое тоже возможно.
1: Прикиньте, затесался в BTS.
2: Внезапно просто. Я просто по объявлению тоже пришел. Мальчик, ты что здесь делаешь? Да я, у меня с Широном не получалось. Решил в BTS попробовать.
1: Доброе утро.
3: Чтоб не получилось и с ними. Извините, не могла не сказать. Да как он это делает?
4: Привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Вячеслав.
3: Вячеслав!
1: Baby, don't hurt you.
3: Don't hurt you no more.
1: Ну все, вот. мы побаловались.
3: Да, спасибо.
1: Спасибо.
3: А, надо еще продолжить, наверное. Как настроение?
4: Отлично, я вижу сына на тренировку.
1: Кем он у тебя там будет?
4: Футбол.
1: Футбол. В садку, получается, едет.
2: Mm-hmm, наверное, там.
1: Все понятно. Только там футбол. Единственное признанное.
3: Итак, у нас для тебя задание. Нужно спеть свой любимый кусочек из любимой песни. Давай, жги.
1: Это не та игра, Ксюш.
3: А, ой.
2: Не, подожди, я уже хотел, чтобы спел человеком, а потом мы его огорошили. Что это было бессмысленно.
1: Чуть-чуть, немножко заранее ты, конечно, перенесла.
2: Через часок звони, споешь обязательно, да. Прямо сейчас нужно будет послушать несколько фактов о нашей странной, необычной личности. А потом за минуту позадавать ей свои вопросы. Ты готов?
4: Я готов.
2: Мы нет, как ты понял. А он готов, ребята. Да.
3: Классно.
1: Личность действительно странная и необычная.
3: Чего вы не дали спеть человеку? Откуда вы знали, какая у меня задумка и замысел?
1: Споет в конце, когда победит.
3: Ладно.
1: Итак, что вы должны знать обо мне с самого начала? О моей личности сегодня. Я являюсь дальним родственником королевы Елизаветы II.
2: Не Федук.
3: Откуда ты знаешь?
2: У меня были подозрения. А вдруг, да?
1: Ни много ни мало, я 20-юродный брат королевы.
2: Ну тогда возможно. 20-юродный возможно, да.
1: Николас Кейдж.
3: Я.
1: Увидев мой потенциал.
2: Все меньше вероятности на Федука.
1: Посоветовал мне податься в актеры.
2: Понятно.
1: Итогом стала моя первая роль в «Кошмаре на улице Вязов».
2: А, я знаю, кто это. Но я уже на этапе Николаса Кейджа знал. Ну ладно.
1: Поздравьте меня, кстати, друзья.
2: Так.
1: Наконец-то завершился долгий и громкий бракоразводный процесс. Развод длился долгих 6 лет, чуть не оставив руины от моей карьеры.
2: Знаешь, кстати, как Николас Кейдж тебе посоветовал это? Ты у него жил очень долго и фигню имейлся какой-то. Он говорит, иди в актера уже, наверное.
1: Замолчи!
2: Факты о тебе я выдаю.
1: Не разговаривай так с 20-юродным братом королевы.
2: Кстати, да, извините.
3: Кто это? Неужели это он?
2: Ну вот, я-то знаю, я понял.
3: Так.
1: Вопросики, хватит.
2: Вопросики, погнали.
3: У меня тьма вопросов.
4: Это Джонни Депп.
3: Да.
2: Ну вот, никаких вопросов, это Джонни Депп, да.
3: Да?
1: Пой!
2: Поэтому много времени осталось на пение. Давай-ка, свою любимую песню.
4: Умею, не так сразу не помню.
2: Да любую просто, что нравится.
1: Капитан, улыбнитесь, например.
4: Да, капитан, как утром было, улыбнитесь.
1: Капитан Джек Воробей, улыбнитесь.
2: Кстати, на секундочку. Ну что, это победа?
3: Ничего не дали вообще, шарики забрали, стоят и смотрят.
2: Еще и не Федук. Итак, сертификат в Медпоинт. Вот что мы с удовольствием отдаем нашему слушателю. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Кстати, жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный. Это значит, прогноз погоды в Медпоинт всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Медпоинт Тополинка. 18+ ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем в среду плюс 15-20.
2: Реклама на радио «Континенталь».
5: Думали, вафли – это только к чаю?
6: А вот и нет. Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
12: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: City Smile. Одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология, лечение и восстановление зубов, имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
15: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А вот сейчас уже можно петь нашим слушателям?
1: Рановато.
0: Да что ж такое, когда же я попаду? А что сейчас будем делать? Комментарии читать?
2: Я думаю, да, самое время.
0: А ну давайте, тогда сделаем это. Мы играем в нашу любимейшую игрульку, просто расшифровываем аббревиатуру ЛОР как-то креативно, весело и по-своему. Итак, ловим остросюжетную радиоволну, пишет Елена Владимировна.
2: Лепота озера родного. Вот так красиво, Станислава. Плотина опять стоит. Если что, он сообщает нам и вот фотографию прикладывает.
0: Это где? В ТГ?
2: Это на плотине, да. Это в ВК.
1: Это ВК,
0: а, ВК.
1: Да.
2: Солнце очень мощное, конечно, вообще прям разрывает здесь. А плотина стоит по-прежнему, подтверждаю.
3: А что так близко солнце? Там не очень жарко на плотине? Ребят, нормально все?
0: Солнце, ты чего так близко-то?
3: Конечно.
2: Давай подальше.
0: Тимош недоволен. Пора отдаляться. Ледники тают в Антарктиде. Чего ты солнце так близко?
3: А сейчас вот вы ржете, а потом оттает какой-нибудь микроорганизм и будет вам хахоньки.
2: Да там и макроорганизм может оттаять. Мы ждем динозавров, когда они наконец-то вылезут.
0: Не мы, милый, не мы. Это во-первых. Во-вторых, а вы знаете, что уже есть новый проход, да, благодаря тому, что оттаивают ледники?
2: Тают. Куда?
0: Ну, из Китая товары поступают, они же шли раньше вот таким вот образом, огибали почти всю планету нашу. А теперь есть проход через Антарктиду.
2: Круто. Там. Да, ну, этого будет все больше, да, потому что мы жили в ледниковом периоде, ребята, и пора с этим завязывать.
0: Да не надо, не надо, уже надо. Температура какая-то... Уф.
2: Не, не будет жарче, все нормально. У нас все в порядке.
0: Да как в порядке-то, если лето долгое такое? Ну, ты погляди, конец сентября, у нас снега нет.
2: Вообще безумие какое-то, что это?
0: Ужас просто.
3: Ура. Сейчас будет скоро, не переживай.
2: Да, к выходным, все, тебе же обещали.
0: А когда переобуваться, извините?
1: Ну, не сейчас.
2: Наверное, рановато. Наверное, просто лучше не ездить в ближайшие выходные.
0: Да, а, переобуваться, извините, наверное, я буду попозже дома сидеть. Угу. А, выходные?
2: Да, выходные именно.
0: Я хотела с работы отпроситься, Сень, ты все вот не так делаешь мне, все не
2: пятницу
0: так.
2: Можно попробовать, посмотрим, как там будет.
0: Я отпрашиваюсь на пятничку. Mm-hmm. Спасибо.
2: Тем временем, кстати, согласна, абсолютно, лирик, говорят, отлично рифмует. Есть
3: хорошо,
2: такое?
3: Да, хорошо, неплохо.
2: Ладно, отдам линолеум. Так уж, вот кто-то уговорил Арину, я не знаю.
0: Я не буду никак это комментировать.
3: Не комментирую.
2: А знаешь, почему ты не комментируешь?
0: Нам линолеум нужен. А, не в этом смысле.
2: Тимон, знаешь, почему ты не комментируешь?
3: Почему?
2: Потому что любовь обезоружила рэпера.
3: Ух ты.
2: Она не похожа на Тайсона, кстати.
0: Но бьет намного сильнее.
2: Прям намного.
0: Лежа на полу первый раз в жизни. Тебе больше не хочется драться.
2: И даже не хочется читать рэп.
0: Кстати, да. Тимон, ты теперь стендапер у нас.
2: Ночной стендапер, давай так его называть.
3: Вот смотрите.
0: Путь от туалета в кухню.
3: О, кстати, отличное название для стендап-концерта.
0: Я в курсе.
2: Там у тебя наоборот скорее будет. Вот. Ну ладно, послушаем.
0: Сень, жестокая. Жестокий этот мир,
3: не,
0: Тимон.
3: Меня это подстегивает, меня, что вы мне не верите.
0: А так мы в тебя не верили по поводу рэп,
3: да,
0: то его.
3: Да, я понимаю.
0: А почему не подстегнуло?
2: Мы не верили в тебя задолго до того, как это стало модным.
3: Сейчас подождите. Сейчас выйдет мой альбом вот-вот уже.
0: О, какой.
2: Ты рисуешь?
3: Да.
2: Все-таки ты решил этим заняться, да?
3: Я еще и художник теперь.
0: Можно узнать, это же последний альбом, да? И последний гастрольный тур в Южноуральск?
3: Южноуральск, Садка, Озерск.
2: Берегитесь.
0: Но он едет.
2: Он к вам собирается. Но... И думаю, что это будет гастрольный тур. Будьте осторожны.
3: Ребят, ну это круто будет. Это и стендап, и рэп. Все в одном концерте.
2: Рэп стоя, ничего себе. С микрофоном. Вот это круто. Вот это неожиданно, конечно.
0: И стендап, и рэп.
2: Черт, он чихнул. Видимо, это действительно будет. Представляешь, это была правда. К сожалению, это не выдумка, ребят. Будьте осторожны.
0: Да нет, ну он же в уме. Ты
3: я
0: не поедешь.
3: С вирусом каким-то приеду, судя по всему.
2: Там, кстати, ледники оттаивают. Там много интересного. А сейчас есть персонажи, которые еще лед, где попало, лижут. Ледники оттаивают. В общем, будьте осторожны, ребят. Берегите здоровье.
3: Аккуратно, да. Аккуратно.
2: Тимон может приехать в любую секунду, вы же понимаете.
0: Ой, может, просто попросим попутки не подбирать никого очень длинного на дороге, как Слендермена. Точно, ты Слендермен.
3: Кто это?
2: Супергерой. Вот я разбираюсь.
0: Нет.
2: Ну как...
0: Ты
2: да.
0: не шаришь, Сень, это
2: да нет, я
0: кошмарик.
2: Помню, что это какой-то кошмарик, да.
0: Да, это кошмарик. Ну посмотрите, он очень на тебя похож.
2: Кстати, что-то есть, да.
0: Что-то.
2: В любом чем-то длинном есть что-то от Тимона. Давайте признаем.
3: Хитман с щупальцами, что это?
0: Ну, что-то типа того.
2: Но страшный, да, страшный.
3: Крипипаст.
2: Ничего, скоро фильм сделают, посмотрим. Все нормально. Сейчас по всему сделают фильм.
3: Прикольно.
0: И по твоему стендапу тоже, Сарик.
2: А там по всему ужасному сейчас делают, да. Есть такое.
3: Это мне приснилось просто, я не стендапер.
2: А Сарик, кстати, реально собирается делать фильм про музыкантов теперь.
3: Про Круга он.
2: Про Михаила Круга он хочет сделать байопик, да. Там и до Тимона может докатиться, кто знает, лет через 10.
3: Но он же круглый докатится.
2: Будет ясно.
3: Как было тепло. Что нас с тобою вместе свело?
0: Давайте просто уйдем, пожалуйста.
3: Приходи на стендап.
0: Да никто не пойдет на твой стендап.
3: Хотя бы мать.
2: Ой, что-то я занята в этот день.
0: У нее уроков много.
2: Да-да-да. Продленка. Была с ним уже. Вот она многому научилась. Поняла, что не надо приходить. Ох, ладно, все, уходим.
0: А чем ваш сынок занимается в последнее время? Да он у меня стендапер теперь.
2: Ох, сочувствуем.
0: Концерт дает.
2: Да раньше рэпер был, может, и к лучшему.
0: Ой, давай, Миша,
3: хорошо,
0: давай.
3: Сидим.
2: Будет аж еще плачем. Лучше. Давайте, ребята.

0: на радио «Континенталь».
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
4: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
5: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
4: Повезло.
6: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
7: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
8: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
9: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
8: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
9: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
8: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
10: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-104. Продолжаем наши континентальные игрища. На этот раз придется кое-что пообъяснять. Сначала мне, потом я все попытаюсь объяснить Ксюше. В общем, сейчас такое начнется, обалдейте. Присоединяйтесь к нашему канале по номеру 700-104 и пробуйте забрать подарки.
1: Гарантируем только две вещи. Будет интересно, первое. И второе, если все получится и мы выкрикнем одно слово в конце, то вы заберете сертификат в ресторан «Девятая планета». А «Девятая планета» — это на Комсомольском 93. Там можно забронировать стол вот прямо сейчас. Там караоке-зал, паровые коктейли и VIP-комната с приставкой. Ну а для слушателей «Радио Континенталь» 20% скидка на кухню и бар. ООО «Девятая планета».
0: Ну что ж, давайте скорее поиграем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Александр.
0: Саш, рассказывай, как дела у тебя?
2: Да все хорошо.
0: Чем занимаешься?
2: На работе.
0: Кем работаешь?
2: Электриком.
0: Электриком. Получается, какие-то проводки, что-то там паяешь, правильно?
2: Правильно.
0: О!
1: Да ты разбираешься в электронике, я посмотрю.
0: Да, я электрик.
1: Так, нам нужны контакты хорошего электрика. Все, надеюсь, ты выиграешь. Мы у тебя их возьмем, соответственно. Такой план.
0: Пока да, пока такой. Так, ну что, я побежал?
1: Давай. В электрике ты все равно не разбираешься, мы человека нашли.
0: Сам ты не разбираешься, блин.
1: Не так, как Александр, это абсолютно точно. Но давайте так, сразу же подскажем, что слово будет не из области электрики, чтобы все было по-честному. Итак, смотри, я тебе говорю какое-то слово. Ты за 15 секунд должен объяснить его Тимону, не используя однокоренные и жесты никакие. Вот Тимон мне сейчас их показывает, например. А еще не намекай Тимону, правильно он тебя понимает или нет. Договорились?
2: Договорились.
1: Давай попробуем объяснить ему слово «ребро». Запомнил?
2: Запомнил.
1: Тимона призываем обратно. Итак, проходи вот сюда, пожалуйста, вот, на это объяснительное место. И сейчас Александр тебе расскажет все об этом слове. Поехали.
0: Погнали.
2: Еву сделали из него. Адамова.
0: Все, понял.
1: Останавливаемся на этом и ничего больше не говорим. Осталось только Ксюшу нам где-то найти. Ксюш, ты далеко от студии? Вот она, я вижу, она уже врывается. Она уже бежит и скоро появится. Тимон будет что-то ей объяснять. Как это будет, мы сейчас узнаем.
0: Это перегранно.
1: Тебе нормально оставили слов на самом деле в этот раз.
0: Очень
1: так
0: нормально.
1: Что так. Все от тебя зависит.
3: Что там у вас происходит? Ну, давайте.
1: Готовы его слушать?
3: Я всегда.
1: Погнали.
3: Это ж Тимон.
0: Значит, смотри, я их готовил, мясные такие. Потом...
3: Досрочный ответ.
0: Ага, все.
1: Досрочный ответ. 3, 2, 1. И это...
0: Ребро! Ну, ребра, ребро.
1: Ну, одно, да, конечно. Ну, у меня было одно, да. Он готовил много, я понимаю.
0: Много ребер.
1: О, да ты...
0: Ты про себя.
1: Ты опять рэпер, все понятно.
3: Больше не стендапер. Тимон,
0: я ухожу из стендапа, кстати, простите.
1: Да, ну, главное, что у нас есть победитель.
3: Нет, спасибо, не извиняйся.
1: Не надо. Александр, скажи спасибо Тимону.
3: Да, даже Александр не говорит спасибо Тимону, хотя победил благодаря этому человечку.
1: Я пытался,
3: человечку.
1: Тимон, да, вот, все, что мог для тебя сделал. Ну, а мы с удовольствием отправляем его в ресторан «Девятая планета». Проведи этот вечер там обязательно. Напоминаем, для слушателей «Радио Континенталь» действует скидка 20% на кухню и бар, и это весь сентябрь. Назови промокод «Континенталь» при бронировании. Акции скидки не суммируются. ООО «Девятая планета».

0: «Жили-были» в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 9:03 на часах, а это значит, мы продолжаем утреннее шоу «С утра по радио».
1: Продолжаем стоять на часах. Так мы с утра делаем. Между прочим, кстати, еще новость мощнейшая. Мы продолжаем стоять на часах и продолжаем быть кей-поперами. Об этом вы узнаете. Если зайдете в наш ТГ-канал, да. А, кстати, все, кто сейчас слушает радио, это кей-попера-слушатели. Вот так Морковка сообщает. Если что, вы он знаете.
2: А? Я запуталась в кей-попе.
1: Кей-попера-слушатели у нас тут.
2: Я еще знаю Baby Monster.
0: Кто это?
2: Кей-попера.
0: Группа еще какая-то?
2: Да.
0: Baby Monster ту-ту-ру-ру-ру.
2: Baby Monster ту-ту-ру-ру-ру. Нет, это я так... Ой, как много я знаю о кей-поп.
1: Представляешь?
2: UZ. В общем, UD, какая-то контора, которая вот владеет Blackpink. Они вот и Baby Monsters сделали.
1: Угу, все понятно, да.
2: Как вам?
1: Да у них там поток, фабрика. Да,
2: конечно.
1: Угу.
2: Они там штампуют, как Тимон, свои треки.
0: Да у нас любая мать в области Baby Monsters видит каждый день, знаете ли, практически. Что они?
2: Ну, такая посредственная шутка, конечно. Ну, прям посредственная.
0: А мы оцениваем теперь?
2: Ну, иногда. Если настолько. Просто подожди. Так, стоп, нет, ну ты поднял уровень просто выше некуда. Ты теперь стендапер. Теперь должно быть смешного всегда.
0: Да, мне приснилось просто, не стендапер же я. Люди добрые.
2: Так, оцените, пожалуйста, шутку по шкале от 1 до 5.
0: Не, не надо эту оценить, она так себе.
2: Вот именно, поэтому, чтобы их больше не было.
0: А почему ты когда хорошие не оцениваешь?
2: Да потому что они без оценки просто, они бесценны. Итак, на сайте Яндекс.Радио заходите туда и отправляйте пальчики вверх, если шутка понравилась. И, например, ржущий смайлик, если не понравилось. Ну, смеющийся.
0: Мамашки,
2: такой.
0: Давайте вцепимся в эту шутку. Как ваши бэби-монстры.
1: Давайте покажем, что это, да, может быть, не очень шутка, но это правда жизни, как в стендапе, да?
0: А ты-то куда тут? Ты смотри, а?
1: Я разбираюсь.
0: Прибился к этой стае.
1: Я разбираюсь в стендапе.
2: Моя королева, я тоже пошучу. Это стендап. Но его шутку мы оценивать не будем, она нормальная.
1: Прости. Правда жизни, вот она.
2: Кстати, смотрите, у нас на сайте летят как смайлики, так и аплодисменты. Да, что значит аплодисменты? Это мне, наверное, просто спасибо.
0: Тебе-то за
2: чисто
0: что?
2: Просто за то, что я есть.
1: Да, дай ты.
2: И сердечки мне тоже.
1: Жалко,
2: можно?
1: Вон, сердечек нам накидайте. Только там есть черненькие сердечки, нет? Такие
2: нет, к сожалению,
1: сильные.
2: Только красные. Но там у него черный рот и, и черные глазки.
1: У кого у него?
2: У сердца.
1: А, все хорошо.
0: И у меня.
1: Фиксируем, да? Продолжаем фиксировать симптомы.
2: У Тимона. В общем, по количеству реакций стало понятно, что шуточка так себе, но нас любят все наши слушатели на Яндекс.Радио. Это мило. Зачем слюнявчик ему? Скажи, это какая-то часть стендапа?
1: Как будто и так было понятно, что шуточки так себе на нас любят. Нет, уже нам можно было сделать этот вывод.
2: Уже 13
0: с утра
2: лет.
0: По радио. Шуточки так себе.
2: Но нас любят.
1: Да, смириться, просто смириться с этим. Но.
2: Вы думаете, что у нас длинное название? Вы просто не слышали наш слоган.
1: Ох, да. Смотрите, на всех огромных плакатах страны. И даже там не влезет.
0: А зачем?
2: Нет, нет, не надо огромные, надо длинные.
1: Широкие.
2: Как можно длиннее, чтобы все прямоугольное.
1: Чтобы все в одну строчку, понятно.
0: Ну, не знаю, для Ксюши и такой маленький экранчик подойдет.
1: Думаешь?
2: Класс. И пока я иду убивать Тимона, Сень, расскажи, чем мы вообще тут занимаемся сегодня.
1: Вы можете оценивать эту шутку, между прочим, и продолжать бороться за сертификат в лето о Империи игр. Мы оцениваем исключительно ваши варианты, которые вы сбрасываете во все возможные наши соцсети. Итак, всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Вот что вас ждет. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, я буду познавать мир, но для начала у меня для вас сюрприз, ребята.
3: Так, неожиданно.
4: Стендап номер.
2: Перед моим стендапом новостным Сенька разогреет зал. Пожалуйста, своими новостями.
3: Всем привет, вы классная публика. Итак, новости про животных.
2: Бывало в жизни такое?
3: Да, бывало у вас в жизни. Вот, вас не бесит, что животные в зоопарке живут лучше, чем вы? Нет, иногда такое бывает.
4: Это смешно. Учись заход делать.
3: И, кстати, вот у кого-то здесь складывается, между прочим, личная жизнь. Например, у белорукого гиббона Ангелины, представляете? Она, к сожалению, покинула Челябинск. Но у нее все будет хорошо, верят сотрудники зоопарка. Ее отправляют в парк птиц Воробьи. Как будто нелогично.
2: Что?
3: Вот,

0: прям и Рокки с ней непросто, и всем. Но, говорят, кислый справится, потому что в зоопарке считают...
1: Потому что он кислый.
0: В зоопарке считают, что ей нужна.
2: Подождите, подождите. Оцените шутку. Кислый, потому что он кислый, просто, пожалуйста.
1: Просто месть. Для меня. Нет, подожди.
0: Юмор, это юморная
1: же не
0: месть.
1: Шутка.
2: На что это ну, такое?
1: Нет, просто, ну, Сеня, констатация факта. Потому что, ну, кислый, вот кличку дали птицы кислый. Так. Тебя не наводит ни на какие мысли вообще.
0: Это гиббон.
1: Это как будто... Прости, гиббон.
0: Да, на всякий случай. Про это парк птиц, да. Странно было бы его там увидеть.
1: Вообще максимально странно. Гиббону дают кличку кислый. Что?
2: Ну. Ничего, ничего.
0: Я хотел просто сказать, что сотрудники считают, что... Знаете, что нужно Ангелине? Конкретная мужская лапа. Вот так в зоопарке
1: как
0: сказать.
1: Как у кислого?
0: И у кислого она как раз ну, есть. Правда. Вот здесь так считают, он, она туда к нему едет.
2: Чужое творчество легко, как ой. Говорится, хейтить.
1: А, было бы творчество, ну, знаете ли, мы бы
0: совет,
1: и не
0: совет
1: хейтили.
0: Для любовь вам, даже с кислым.
1: Всем гиббонам, peace.
0: Да, от нас, от этого столика. Удачи, Ангелина.
1: Ну, давай. Да начнется стендап, Сень, глуши музыку.
0: Итак,
1: в зале же
0: спасибо,
1: тишина должна
0: спасибо,
1: быть, да?
0: Вот, давайте, жиденькие аплодисменты.
2: О, спасибо, спасибо, друзья. Спасибо.
1: Это вот те столы, которые
0: надо
1: бургеры
0: сказать,
1: за первым.
0: Надо сказать, что они классная публика.
2: Да я не стендапер.
0: У меня рубашка плюс 5 к стендапу, я разбираюсь.
2: У тебя, кстати, да.
1: А, ты же в клетке, точно.
0: Специально надо в такой выходить всегда.
1: Как гиббон кислый.
0: Не исключено.
2: Все, и продавливается.
1: Задавливается.
2: 4 кислых шутки за минуту.
1: Давай.
2: А, ну давайте тогда я тоже животную новость возьму, раз Сенька пошел по этим, как говорится, клеткам сегодня собирать. А, ветеринары без операции помогли змее, проглотившей 3 мяча для гольфа.
0: Жесть какая, господи, я представил, как она выглядит теперь. Господи, какой ужас.
1: Как 3 мяча для гольфа.
0: Да, и с одной стороны фигня, с другой стороны фигня, в остальном 3 мяча для гольфа.
1: Но гольф в целом они маленькие.
2: Ну, в общем, змейка решила, что это что-то съедобное, эти самые мячики.
0: Я тебе скажу, что это яйца, скорее всего, в ее змеиной голове. На что еще съедобное похоже?
2: Кстати, да, логично.
0: Наверное,
2: так. Логично.
0: Ну, такая съемка их и переварю. Не получится змея.
2: Не получилось, да. Ветеринары, правда, решили не прибегать к хирургической операции, дав змее успокоительное.
1: Просто выдавили вот с обратной стороны.
2: Просто выдавили все 3 мячика наружу через пасть.
0: Я думал, просто и просто отдали ее гольфистам. Просто мы не бережем змей.
2: Отличный шарф!
0: Да. И просто решили поугарать.
1: И про шарф что-то как-то... Я зайду просто на Яндекс.Радио обратно.
2: Ну, кислая шутка была, согласен. Немножко кислая.
0: Давай, змея, не кисни, все будет хорошо. Вот, сейчас мы выдавим.
2: Сейчас змея благополучно восстанавливается, но отпускать ее на волю рано.
1: Глупенько она.
0: У нас еще куча идей. Вот эти вот ребятки, да, такие.
2: Мы еще не все из нее выдавили.
0: Пока рано, змея. Мы поняли, что у тебя есть талант. Мы сейчас... У нас много мыслей, что можно еще такого круглого предложить тебе. Надеюсь, у нее все будет хорошо.
1: Давай следующую.
2: А вам еще надо что-то?
1: Да, да, да, еще
2: последнее. Вам еще не больно?
0: Ну, быстренько давай, если только.
2: Мужчина проведет год в тюрьме за то, что наложил колдовское проклятие на родственников.
1: Кислый возвращается.
0: Удачи, кислый.
1: Так, а что случилось?
2: Сейчас, дикции мне немножко надо. Мфана Сибили Сибанзе поссорился с родственниками и настолько серьезно, что решил покарать их колдовским проклятие.
0: Он просто сказал, кто он, а они решили, что это заклинание. Я все понял.
2: Кстати, да, возможно.
0: Такая идея.
1: А он сам колдун и проклятие накладывает?
2: К сожалению, нет.
1: А, он обратился к кому-то за помощью.
0: Кстати, звучит так, как будто он кто-то из битвы экстрасенсов. Как там? Мустама Сибили.
2: Сам ты. Мфана Сибили Сибанзе.
0: Все понятно.
2: А вот только в Исмантии, где живет герой этой истории, колдовство запрещено.
1: Да, я тоже не поняла.
0: Исмантия? Что это?
2: Исмантия. Подожди.
1: Вот подожди, скажи, как страна называется.
2: В Эсватине.
0: А, Эсватине, есть такая, да, все понятно.
2: Эсватия.
0: Мы в Эсватии колдовать.
2: Нам тут... Ну, немножко буковки спутались.
0: Сова прилетела, приглашение принесла нам в Эсвантию.
1: Что ты...
2: Я надел мантию и поехал в Эсвантию. В Эсватине, конечно же, естественно. Колдовство запрещено законом, так что мужчине пришлось выехать за границу и там обратиться к человеку, якобы обладающему нужными паранормальными способностями.
0: Я думал, обратиться в кого-то. Извините, здесь колдовство запрещено. Вот там, за границей, пожалуйста.
1: Обратись обратно в гиббон, кислый, и ступай к своей.
0: тебя узнали.
2: Эй, кислый.
1: Ты улыбнулся за кислого, все.
2: Да не, мы...

0: настолько ее уже продавили. Как из змеи буквально вот эти шарики выдавливали, выдавливали. Ну что ж, когда про нормальные сделки стало известно, сам Фана Сибили также столкнулся с проблемами. По сути, мужчина нарушил закон о запрете на колдовство, так что ближайший год он проведет как кислый за решеткой.
1: Ну что, я считаю, лучший вывод мы сделали. Юмор с утра по радио, он как шарики из змеи, знаете, ребята.
2: Приходится выдавливать.
1: Главное продавить. Да, вот,
0: и все. Без хирургического вмешательства на секунду.
1: Мы стараемся, потому что в этом мы вообще не разбираемся.
0: Спасибо, вы отличная публика.
1: Спасибо, спасибо, погода.
3: Погода.
1: Тем временем плюс 9. В центре Челябинска малооблачно, без осадков, местами туманы. Слабый восточный ветер, днем будет плюс 15-20.
3: Реклама на радио «Континенталь». Кто несет ответственность за охрану труда на предприятии? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
4: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
3: Реальные кейсы.
4: Обмен опытом.
3: Лучшие практики.
4: Полезные знакомства.
3: Вкусный обед.
5: 18+.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
14: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
15: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
14: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
15: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
14: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Добрейшее утречко, скажем мы следующему нашему слушателю, а точнее посетителю нашей музыкалки, друзья. Нужно отгадать трек, который уже третий эфир залежался здесь у нас, и забрать подарки.
1: Да, это, собственно, пригласительные туда, в музыкалку. Семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой, потому что музыка не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15, звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
2: Ну связь. Что? Связь?
3: Связь.
2: Связь.
3: Связь.
2: Да что ты делаешь?
0: Что я с ним? Не знаю пока. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Просто хочет связь какую-то.
0: Хочу связь. Хочу хорошую связь, друзья. Поэтому выключайте приемнички, звоните по номеру 700-104, разговаривайте с нами исключительно в телефон. Давайте
2: попробуем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Агата.
0: Агата?
2: Агата.
0: Кто-нибудь... Вот эту на поверхности смахнет.
2: Муцейница.
0: Это, кстати, было поглубже, чем Кристи.
1: Мы разбираемся в Агате.
2: Спасибо.
0: Агат, как дела у тебя?
4: Хорошо.
0: Ну, что ты делаешь там?
4: Ну, я сейчас с мамой.
2: Агата, скажи честно, что не хочешь с дядей разговаривать? Неприятный, да?
4: Почему?
0: Поняла. Меня любят зумеры, альфа, вот эти все ребята.
2: Она не зумер, да.
0: Ну, она будущий зумер. Или так
2: не работает? Нет, это не работает.
1: Будущий зумер. Отличный новый рэп, да, для тебя.
2: Класс,
1: про.
2: Да, бери на ус, дарю. Мотай себе на твой стендап и ус. У тебя же должны быть усы.
0: Отличная тема, кстати, отличная тема для стендапа, да.
2: Какая? Будут ли альфа зумерами?
0: Да.
1: Не, нормально вообще. Будущие зумеры — хорошее название для стендап-концерта.
0: Но...
1: Забирай.
0: Спасибо. Спасибо, Сенька.
1: Там все равно не спаси.
2: Ладно, Агата, мы домашнее задание же давали, да?
0: Было.
2: Поэтому нам Агата и позвонила. Она такая: о, домашка — это для меня.
1: То, в чем я разбираюсь.
2: Да-да-да.
4: Называется эта песня.
2: Как же?
4: Любовная.
0: А зачем ты спросила, как же мы теперь прочитаем текст, или уже не надо?
2: Да нет, ну ты прочти.
0: Ну давайте тогда, для проформы, как говорится, чтобы удостовериться.
1: Тебе для проформы балалайчик нужна, скажи?
0: Да, Сень, именно для вот этого, то, что ты сказал.
1: Лучше так, да? Давайте. И погнали.
0: Для Агаты! Пойди в лону моя, так у нам лепше. В граде все слезы льют, нам же две манитукука. И ты в ризах своих главу мою кружишь, не ведах, бо яко буду те супругом.
1: У меня только один вопрос остался. Откуда на Древней Руси тако? Ну ладно, будем разбираться. Итак, Агата, еще раз.
0: Завезли, Сень.
4: Любовная.
1: А кто поет?
4: Акамаль.
1: Акамаль. Любовная.
0: Акамаль. Любовная. Прямо сейчас будет в нашем эфире.
1: Ну что, наконец-то мы послушаем Акмаля.
0: Ура, разгадали его.
2: Любовная любовь. Ура, ура, товарищи.
1: Агат, спасибо, да. Сейчас поговорим с мамой за эфиром, расскажем, где и как она сможет, собственно, получить наши подарки и отправиться именно туда вместе с Агатой, мы уверены, в музыкалку, ведь это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Приходи ты в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
5: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем в среду плюс 15-20.

0: Чебаркульская птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Луковичные тюльпан, нарцисс, крокус в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
9: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
10: Алло, здравствуйте, а это правда?
11: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
12: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте обзаведемся еще одним странным словом. 700, 100 и 4, набирайте нас скорее и получайте подарки.
1: Да, они у нас приятные. Между прочим, сувенирку от трактора сегодня раздаем с удовольствием. Вау. И хоккей может быть прямо в твоем телефоне. Скачивай мобильное приложение «Как от трактор», не пропуская важные новости о любимом клубе. Аналитики, матчи, интервью игроков, медиа-контент, билеты, атрибутика. Много всего интересного. Все это в приложении «Трактор». Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО «ХК Трактор».
0: Ну, и, кстати, поздравляем «Трактор» с победой.
2: О, да! Наконец-то это свершилось.
1: Красавчики.
0: Красавчики, молодцы.
2: Вчера все-таки вырвали. «Динамо» вырвали. Москва, это да.
0: Это наш соперник.
2: Это да.
1: Клиент.
0: Доброе утро.
2: Так.
0: Привет, привет. Как тебя зовут?
3: Денис.
0: Денис.
3: Александрович.
0: Как? Денис Александрович.
3: Отец не декан.
0: Отец не декан, а ты сам? Нет?
3: Тоже нет.
0: Тоже нет. Все, не пошел по стопам, получается.
1: Нет, он пошел по стопам. Тот не декан, и этот не декан.
0: Я не договорил, не пошел по словам какого-то декана рандомного.
1: А мы как раз, кстати, пошли по словам.
0: По словам, да.
1: У нас такая игра здесь. Ты уже знаешь наши правила?
3: Да-да.
1: Ну, давайте расскажем для всех, кто первый раз все-таки включил эту игру. Итак, мы берем какие-то два слова и соединяем их в одно. Так, чтобы конец первого слова совпадал с началом второго. Вот так. И создаем новое безумное суперслово.
0: Йоу.
1: Иногда и так бывает. Итак.
0: Давай, давай задание.
1: Ты готов к заданиям?
3: Да.
1: Первое слово — это популярная песня Мии Бойки. Второе — одна из составляющих соли.
2: Вау.
1: Давай, вспоминай творчество Мии Бойки. Мы слышим, ты фанат.
0: Вспоминай соли.
3: Сложно.
1: Непросто бывает, да.
2: Но это мы.
1: Любая песня Мии Бойки.
3: Экспонатрий?
1: Ну вот, любая песня — это
0: подожди,
1: экспонат.
0: Подожди, это твой окончательный ответ — экспонатрий? Вот
1: смотри, да. Ты можешь еще передумать.
0: Да ладно, не мучайся.
1: Я знал, знаю, как да. Экспонатрий, конечно.
0: Я экспонатрий.
2: Все. И все. Все, спасибо.
1: Мы фанаты химии, как вы поняли уже. И еще мы, чего фанаты, между прочим, хоккейного клуба «Трактор», да?
0: Да!
2: Да!
1: Хоккей в твоем телефоне. Если ты тоже фанат, то обязательно качай мобильное приложение «ХК Трактор», не пропуская важные новости о любимом клубе. Там аналитика и матчи, интервью игроков, вообще много всего интересного. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО «ХК Трактор».

0: Хорошие новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Подведучка итогов возвращается в эфир Радио Континенталь.
1: Вау, да это же подведучка итогов.
0: Подведучка.
2: Она самая. Ну что, пора выбрать лучшее сообщение. Давайте еще парочку зацепим и вот определимся уже наконец, потому что, конечно, их очень много было. Мы понимаем, вы любите расшифровывать наши аббревиатурки.
1: Так.
2: Ложись, окаянный, раздевайся. Это, если что, прием у Полины. Если вы не знали, она врач, да. У нее все так происходит.
1: Класс.
2: Примерно. Будем знать, если к вам соберемся.
1: Уточним, что она хирург. Или не будем?
2: Лучше не стоит. Кто еще у нас здесь отличился?
1: Ликуй, ори, радуйся, лакай обожаемо растворимый. Но лучше обжарить разово лавандовый. Определили. Решимей. Елена Владимировна.
0: Хорошо, хорошо.
1: Ландыш отвёл романтично еще до кучи.
2: Кстати, да.
1: У Танюши.
2: А как вам идея вот взять и отдать подарки уже?
1: Уже отдать?
2: Уже Елене Владимировне, да, например.
1: Елене Владимировне?
2: Вот
1: Елена
2: сообщение.
1: Владимировна, ну, получается, поздравляем!
2: Ну, поздравляем! Вы забираете сертификат в лето. О, Империя Игр – это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
1: Опять нас подкупили лавандовым рафом.
0: Как всегда.
1: Да, только не привезли. Но даже это нам не помешало подкупиться. Тимон!
0: Сентябрь!
2: И Ксюша.
1: Горит!
2: Да, кстати, догорает уже. Буквально завтра Сенька. Последний день сентября, представляете.
0: Твой месяц заканчивается.
2: Это да. Ох, это был
1: а
2: не
1: я
2: мой...
1: думала его месяц ноябрь.
2: Это был не мой месяц явно.
0: Но он же не... Сейчас,
1: ой, как трудно будет.
0: Арсений, получается, Арнябрь Титов.
1: Арноябрь.
0: Арктябрь. Ты теперь Арктябрь скоро будешь.
2: Отлично. Ох, не просто мне будет на этой неделе, я понимаю.
1: Извините,
2: да.
1: Я не...
2: вот. Придется соответствовать.
1: Таков да. Путь, как говорится. Ну, все, желаю. А, меня никто не представит.
2: А, Ксюша, кстати, была с вами, да.
0: Арктябрь, ты че? Давай соберись.
1: Это факт.
2: Мне пока сложно на это отзываться, но я постараюсь научиться. Я пытаюсь уложить это в своей голове.
1: Ну все, товарищи. Ну все, друзья, мы убегаем. Как всегда, традиционно вам желаем.

0: 2 октября областной центр СПИДа проводит акцию «Здоровье – мой выбор». Вас ждут экспресс-тестирование на ВИЧ и концертная программа. С 15.30 до 18.30 в ТРК «Алмаз» все желающие смогут бесплатно, быстро и анонимно узнать свой статус. Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Южноуральцам на этой неделе обещают снег с дождем. И в Челябинске начали убирать ларьки из популярного у горожан мини-рынка. На этой неделе Южный Урал ждет похолодание, сообщает Гидрометцентр. В оставшиеся дни сентября благодаря антициклону погода сохранится малооблачной и без осадков. Однако уже в первых числах октября, то есть четверга, ситуация начнет меняться. С территории Казахстана будет надвигаться активный южный циклон. Он принесет усиление ветра и осадки. Из-за вторжения холодного воздуха в горных районах к концу недели возможно выпадение снега с дождем и гололедные явления. При этом и в целом по региону в начале октября прогнозируют значительное похолодание. В Челябинске начали демонтаж ларьков на улице Гагарина у пересечения с Шатар-Руставели, сообщает портал 74.ru со ссылкой на мэрию. Всего уберут около 40 киосков, с владельцами которых расторгли договоры из-за несоблюдения условий торговли. В соцсетях обеспокоенные горожане выразили сожаление по поводу того, что пенсионеры, которые здесь же только на уличных прилавках продают свои фрукты, овощи и ягоды, больше не смогут это делать. Однако в администрации заверили, что горожане, торгующие сезонными товарами, продолжат реализовывать продукцию. На территории демонтируют только ларьки. Тем временем на Южном Урале становится больше благоустроенных территорий. В Кыштыме создают локацию по проекту «Исторический центр», «Городская площадь» и «Набережная реки Кыштымка». Частью площадки станет возведение нового пешеходного моста. Объект будет шире и безопаснее. Завершить работы планируют в октябре. Помимо моста идет укрепление берега, обустройство прогулочных зон и соседского сада с навесом, шахматными столиками и тренажерами. Запланирована и высадка деревьев. Проект стал одним из победителей всероссийского конкурса, который проводят по программе «Формирование комфортной городской среды». И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Юлия Пересильд вышла замуж. Зрители концерта «Руки вверх» заявили об испорченных телефонах, а дочь глюкозы копит на загородный дом. Актриса Юлия Пересильд сообщила о важном событии в своей жизни. Она подтвердила, что вышла замуж и призналась, что чувствует себя счастливой. Имя нового супруга артистка пока не раскрывает. Тем не менее, в прессе уже появились предположения на этот счет. По данным разных источников, избранником звезды мог стать кинооператор Михаил Милашин, с которым она работала над картиной «Красавица». Посетители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили о телефонах, испорченных из-за использованных в шоу лазеров. Зрительница Анна объяснила, что пришла на площадку с тремя друзьями. У всей компании в итоге сломались камеры телефонов. Пострадали три айфона и один андроид. Девушка утверждает, что на такие же поломки пожаловались и другие зрители. Директор артиста объяснил, что световое шоу уже проехало несколько городов, и отменять программу они не собираются. Дочь певицы Глюкозы поделилась планами на будущее. 19-летняя Рэй сообщила, что активно копит средства на собственный дом. Она отметила, что не планирует съезжать от родителей, пока не накопит нужную сумму. Рэй хочет построить жилье за городом, недалеко от семьи, и начать спокойную жизнь. По словам девушки, она выросла не в городе и не представляет себя в квартире. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Тянем?

0: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый неустойчивый ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в среду плюс 16-21.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
4: Телефон рекламной службы 72 3903.

0: Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
4: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
5: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
6: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03. We'll be right back.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске пьяный школьник катался по Магнитогорску на БМВ. И на Южном Урале начали облучать донорскую кровь. Пьяного подростка за рулем БМВ задержали в Магнитогорске. Все произошло поздно вечером 27 сентября на улице Советской. Инспекторы остановили подозрительную иномарку BMW 520. За рулем оказался пьяный 16-летний юноша. Полицейские срочно вызвали на место отца школьника, а машину отправили на штрафстоянку. В ГАИ Магнитогорска также рассказали, что в тот же день на улице Северо-Западной другой 16-летний подросток решил покататься, но на машине попроще. Его поймали за рулем семерки «Жигулей». Родители обоих школьников привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Челябинская областная станция переливания внедрила технологию облучения донорской крови и ее компонентов рентгеновскими лучами. Для этого заработал специальный аппарат. В Минздраве объяснили, что технология позволяет практически полностью исключить риски тяжелых иммунных осложнений и поднять безопасность переливания крови для самых уязвимых категорий пациентов на принципиально новый уровень. При обработке рентгеновское излучение блокирует способность донорских лимфоцитов к делению. При этом свойства важных для лечения эритроцитов и тромбоцитов сохраняются. И последняя. Челябинская область в четвертый раз принимает детский экологический форум. В регион вновь съехались ученики со всей страны. На этот раз мероприятие проходит в Магнитогорске, одновременно на двух площадках Государственного технического университета имени Носова. Школьники продемонстрируют свои проекты в области экологии и защиты окружающей среды, расскажут о проделанной работе и представят предложения по охране природы. В форуме примут участие эксперты, в том числе представители профильных ведомств и крупных компаний. Разработки юных экологов оценит жюри. Награды распределят в 17 номинациях. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Менталь всегда с тобой.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнер Стрит». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

мира. Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Я

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый неустойчивый ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в среду плюс 16, 21.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, впереди может появиться возможность, которую вы не замечали. Словно открытая дверь, она покажет новый вариант развития событий. Тельцы. Приятная новость или теплое воспоминание напомнят вам о собственных силах. Вы движетесь в правильном направлении. Близнецы. Случайный обмен мнениями может подарить вам свежий взгляд на будущее. Чужая идея окажется искрой. Раки. Рядом может появиться человек, чье присутствие принесет ощущение спокойствия. Берегите тепло. Львы. День способен преподнести маленькое доказательство ваших талантов. Признайте свою значимость. Девы. Удачное стечение обстоятельств поможет решить вопрос, который казался запутанным. Доверяйте совпадениям. Весы. Вас может ожидать момент особой легкости, когда все словно складывается само собой. Ловите волну. Скорпионы. Знак поддержки может прийти оттуда, откуда вы его совсем не ждете. Примите перемены. Стрельцы. Ловите важный намек от близкого человека. Он откроет вам новое направление, что, в свою очередь, подарит свободу. Козероги. Положение планет принесет внутреннее подтверждение. Многое из того, что вы делали, оказалось ошибкой. Выбирайте новый путь. Водолеи. Необычная идея или неожиданное предложение могут стать началом приятных изменений. Рыбы. Добрый знак может появиться через творчество, случайный образ или красивый момент. Цените эти мгновения.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Чурилово запустили дренажную насосную станцию для защиты от подтоплений. А в школах и детсадах садки обновляют систему освещения. В Чурилово запустили дренажную насосную станцию. Она будет откачивать грунтовые воды от тепловых сетей микрорайона номер 5. Об этом агентство новостей «Доступ» рассказали в компании «УСТЭК Челябинск». Район находится в границах улиц Герасимова, Зальцмана, Ферганской и 10-го Лобинского переулка. Место сложное. Высокий уровень грунтовых вод, глинистая почва, в воде уходить некуда, сообщили специалисты. Из-за этого вода подтапливала тепловые сети и подвалы домов, что приводило к регулярным поломкам. Ситуация начала меняться, когда по улицам Герасимова и Зальцмана проложили ливневую канализацию. Теперь же запустили дренаж, который откачивает воду и сливает ее в городские сети. О другом обновлении. Саткинский округ вошел в пилотный инновационный проект по модернизации системы освещения. Она затронет 44 образовательных организации. В планах заменить более 15 тысяч светильников и оборудования. 14 объектов уже модернизируют. Работы проводят на основе технических расчетов, в которых учтены нормативы и санитарные нормы. Важно, что уличные приборы освещают не только территории детсадов, но и прилегающие к ним участки улиц, рассказали в правительстве региона. При этом замена оборудования идет без первоначальных затрат для округа. Расходы будут компенсированы постепенно за счет будущей экономии электроэнергии. И в заключение о спорте. Хоккейный клуб «Трактор» с победы начал вторую выездную серию в этом сезоне. В Москве черно-белые сразились с местным «Динамо». Причем началась игра лучше для хозяев площадки. «Динамо» открыли счет в конце первого периода. Догнать соперников во втором периоде «Трактору» не удалось. Но в третьем отрезке Нейтан Легаре сумел сравнять счет. А в дополнительное время удачный бросок по воротам «Динамо» удался Михаилу Ральгизеру. Итоговый счет на табло 2-1 в пользу «Трактора». Следующий матч челябинцам предстоит уже завтра. «Трактор» останется в Москве и сразится со «Спартаком». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Как убедить руководство в том, что каждый вложенный в безопасность рубль – это сохраненная человеческая жизнь? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026».
5: Организатор – учебный центр «Перспектива».
4: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
5: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства, вкусный обед.
6: 18+. ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
7: Неофера. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бармин-стрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: City Smile. Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в City Smile, у меня начинается важная миссия. Спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. City Smile. Сюда мы ходим всей семьей.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый неустойчивый ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в среду плюс 16, 21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября. Тянем?
3: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ох, девочки, знаете это чувство? Когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Ваш заказ доставлен.
11: Я ничего не заказывал.
10: Личный парк.
11: Личный парк?
10: Он входит в комплектацию.
11: А он большой?
10: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на кроссовере G-Tour.
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
2: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 030 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске пьяный школьник катался по Магнитогорску на БМВ. И на Южном Урале начали облучать донорскую кровь. Пьяного подростка за рулем БМВ задержали в Магнитогорске. Все произошло поздно вечером 27 сентября на улице Советской. Инспекторы остановили подозрительную иномарку BMW 520. За рулем оказался пьяный 16-летний юноша. Полицейские срочно вызвали на место отца школьника, а машину отправили на штрафстоянку. В ГАИ Магнитогорска также рассказали, что в тот же день на улице Северо-Западной другой 16-летний подросток решил покататься, но на машине попроще. Его поймали за рулем семерки «Жигулей». Родители обоих школьников привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Челябинская областная станция переливания внедрила технологию облучения донорской крови и ее компонентов рентгеновскими лучами. Для этого заработал специальный аппарат. В Минздраве объяснили, что технология позволяет практически полностью исключить риски тяжелых иммунных осложнений и поднять безопасность переливания крови для самых уязвимых категорий пациентов на принципиально новый уровень. При обработке рентгеновское излучение блокирует способность донорских лимфоцитов к делению. При этом свойства важных для лечения эритроцитов и тромбоцитов сохраняются. И последняя. Челябинская область в четвертый раз принимает детский экологический форум. В регион вновь съехались ученики со всей страны. На этот раз мероприятие проходит в Магнитогорске, одновременно на двух площадках Государственного технического университета имени Носова. Школьники продемонстрируют свои проекты в области экологии и защиты окружающей среды, расскажут о проделанной работе и представят предложения по охране природы. В форуме примут участие эксперты, в том числе представители профильных ведомств и крупных компаний. Разработки юных экологов оценит жюри. Награды распределят в 17 номинациях. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Саткиме, Осе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе

0: Мебелью. Твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся. Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
1: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43 0+.
2: FlexSites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. FlexSites.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 17 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый неустойчивый ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в среду плюс 16, 21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Йогурт «Альпенленд» 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
5: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
4: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
5: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
4: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
9: ЧО ХК «Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное. Я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию. Вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жители региона предупредили о новой схеме мошенничества, и город Коркино на несколько дней оставили без воды. Южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенничества. По данным МВД, она связана с подачей документов в визовые центры, пишет портал 74.ru. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками посольств, заявляют, что нужно уточнить данные по документам и просят сообщить код из СМС. Затем вступает лжепредставитель портала госуслуг. Он утверждает, что личный кабинет жертвы взломан, а на ее имя оформлена доверенность для перевода денег на Украину. Якобы для защиты средств человека убеждают перевести деньги на безопасный счет либо передать наличные курьеру. В МВД призывают ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из СМС посторонним. Также рекомендуется проверять номера телефонов ведомств на официальных ресурсах. В Коркинском муниципальном округе началось масштабное плановое отключение холодной воды. Ее не будет более 3 суток. Это необходимо для переключения 3 новых участков строящегося водовода Шишневское водохранилище Коркино, сообщает Уралпресс. Монтажные работы планируют завершить к 10 часам четверга 1 октября. После этого начнется заполнение водой 22-километровой магистрали и городских резервуаров. Ожидается, что воду вернут жителям к 6 часам утра пятницы 2 октября. На время проведения работ организован подвоз воды в жилой сектор и социальные объекты. В связи с отключениями все образовательные учреждения округа переведены на дистанционное обучение. На Южном Урале продолжат активно развивать атомные города. Об этом накануне в день работника атомной промышленности в своем канале в мессенджере Макс рассказал губернатор Алексей Текслер. По его словам, в таких городах в сотрудничестве с Росатомом обновляют дороги и тротуары, парки и скверы. Кроме того, идет ремонт коммуникаций, строительство жилья, развитие социальной инфраструктуры. Текслер напомнил, что в Озерске, Снежинске и Трехгорном создавался атомный щит России. Глава региона поздравил сотрудников отрасли, поблагодарил всех представителей этой сферы, выразил особую признательность ветеранам. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталаха и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 18 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: начинается новый сезон.
1: Новости шоу-биза.
2: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Юлия Пересильд вышла замуж. Зрители концерта «Руки вверх» заявили об испорченных телефонах, а дочь глюкозы копит на загородный дом. Актриса Юлия Пересильд сообщила о важном событии в своей жизни. Она подтвердила, что вышла замуж и призналась, что чувствует себя счастливой. Имя нового супруга артистка пока не раскрывает. Тем не менее, в прессе уже появились предположения на этот счет. По данным разных источников, избранником звезды

0: купить нужную сумму. Рэй хочет построить жилье за городом, недалеко от семьи, и начать спокойную жизнь. По словам девушки, она выросла не в городе и не представляет себя в квартире. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бабкинский». Проектные декларации на «Дом.РФ». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18.30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: года. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталаха и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 18 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящую ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов. Днем в среду плюс 15-20.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске по итогам дорожного рейда приставы арестовали 25 автомобилей должников. И соцподдержку на Южном Урале будут оформлять быстрее. В Челябинске судебные приставы провели очередной рейд по выявлению водителей и должников, сообщает агентство новостей «Доступ». Специалисты службы совместно с ГАИ дежурили на Копейском шоссе. Был задействован специальный аппаратно-программный комплекс. Он в транспортном потоке определяет машины, владельцы которых имеют задолженности. Инспектор ДПС останавливает автомобиль, и к работе приступает пристав. По итогам проверки на 25 автомобилей наложен арест, еще два изъято. Кроме того, вручено 11 требований о явке в подразделение судебных приставов, а некоторые водители отплатили долги на месте на общую сумму в 51 тысячу рублей. Южноуральцы смогут оформлять соцподдержку быстрее. На заседании правительства области рассмотрели соответствующие изменения, пишут региональные СМИ. По данным Минсоца, срок предоставления дополнительных мер поддержки для родителей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, сократят с 40 до 20 рабочих дней. Для ускорения процедуры станут формировать электронное дело заявителя, что позволит оперативнее обмениваться документами между органами соцзащиты и самим министерством. Другое решение касается выплат гражданам, пострадавшим в ЧС природного и техногенного характера. Здесь срок предоставления помощи уменьшат с 14 календарных дней до 9. Около 25 тысяч южноуральцев приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации», пишут региональные СМИ. Мероприятия организовали во всех муниципалитетах, а главные старты в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте. Массовые состязания провели на 2000 метров. Кроме того, состоялись и спортивные забеги на дистанции от 1 до 12 километров. Их победители и призеры были награждены дипломами и медалями. Также сообщается, что на церемонии открытия состязаний организаторы наградили знаками ГТО жителей области, успешно выполнив нормативы комплекса. «Кросс нации» проводится по всей России с 2004 года. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 18 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерства». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351 210 50.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталаха и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 18 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов. Днем в среду плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, впереди может появиться возможность, которую вы не замечали. Словно открытая дверь, она покажет новый вариант развития событий. Тельцы. Приятная новость или теплое воспоминание напомнят вам о собственных силах. Вы движетесь в правильном направлении. Близнецы. Случайный обмен мнениями может подарить вам свежий взгляд на будущее. Чужая идея окажется искрой. Раки. Рядом может появиться человек, чье присутствие принесет ощущение спокойствия. Берегите тепло. Львы. День способен преподнести маленькое доказательство ваших талантов. Признайте свою значимость. Девы. Удачное стечение обстоятельств поможет решить вопрос, который казался запутанным. Доверяйте совпадениям. Весы. Вас может ожидать момент особой легкости, когда все словно складывается само собой. Ловите волну. Скорпионы. Знак поддержки может прийти оттуда, откуда вы его совсем не ждете. Примите перемены. Стрельцы. Ловите важный намек от близкого человека. Он откроет вам новое направление, что, в свою очередь, подарит свободу. Козероги. Положение планет принесет внутреннее подтверждение. Многое из того, что вы делали, оказалось ошибкой. Выбирайте новый путь. Водолеи. Необычная идея или неожиданное предложение могут стать началом приятных изменений. Рыбы. Добрый знак может появиться через творчество, случайный образ или красивый момент. Цените эти мгновения.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. На Южном Урале началась масштабная акция по борьбе с дистанционным мошенничеством. И предприятия региона поддержат за трудоустройство инвалидов. На Южном Урале полиция начала акцию «Твоя безопасность» по противодействию мошенникам, сообщает агентство новостей «Доступ». Планируется комплексная работа, индивидуальные беседы с жителями и массовое информирование. В частности, по региону на уличных видеоэкранах начали появляться напоминания о том, что безопасных счетов не существует, и если неизвестные гарантируют доход от инвестиций, то это также мошенники. Памятки разработаны так, чтобы быть понятными жителям разного возраста, от молодежи до старшего поколения. А чтобы полезная информация была всегда под рукой, полицейские будут раздавать печатные версии памяток прохожим и в общественном транспорте. До 200 тысяч рублей на адаптацию рабочего места для человека с инвалидностью и около 100 тысяч в год за сотрудника из числа приоритетных категорий. Такую поддержку может получить бизнес на Южном Урале по нацпроекту «Кадры». Об этом шла речь на встрече с более чем 50 представителями бизнес-сообщества Челябинска, Копейска и Сосновского района, сообщает региональное управление по труду и занятости. В этом году 11 челябинских компаний претендуют на субсидии. Благодаря этой мере 15 горожан трудоустроились на предприятия по таким специальностям, как администратор, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик и по ряду других. Рабочие места получили участники СВО, инвалиды второй группы и одинокие родители. Жителей и гостей южноуральской столицы приглашают на уникальную экскурсию по маршруту «Архитектура советского модернизма в Челябинске. Гармония формы и функции». Как сообщили в мэрии, до 15 октября можно познакомиться со знаковыми зданиями 60-80-х годов прошлого века, формирующими современный облик города. Программа разработана победителями международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Продолжительность экскурсии 1 час, участие бесплатное, необходима предварительная регистрация, без возрастных ограничений. В администрации добавили, что другие туры можно найти на сайте путешествуем.рф. Все мероприятия проводят по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». И в завершении выпуска о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталаха и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 18 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: были новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кто несет ответственность за охрану труда на предприятии? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
7: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
6: Реальные кейсы.
7: Обмен опытом.
6: Лучшие практики.
7: Полезные знакомства.
6: Вкусный обед.
8: 18+.
9: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталаха и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 18 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящую ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов. Днем в среду плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся. Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации на .dom.rf. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
3: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры. 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.

0: Гиннес. Новые кроссоверы Теннет от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинес на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет.
1: Согласно с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: «За бортом или на плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
7: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
8: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: «Жили-были» в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В столице региона почти два десятка школ и детсадов подключили к теплу, и в Челябинске выбрали самые лучшие дворы. В столице региона около 20 соцучреждений уже подали заявки на подключение зданий к отоплению. Остальные школы и детсады могут также обращаться в компанию «УСТЭК», напомнили на предприятии. Что касается начала отопительного сезона в жилых домах, то этот вопрос пока остается открытым. Напомним, вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Кочетков предложил приступить к повсеместной подаче тепла на этой неделе, а глава города Алексей Ложкин поручил профильным службам вести мониторинг погоды, и решение по подключению жилого сектора пока не принято. Что касается прогнозов на эту неделю, существенное похолодание синоптики обещают с пятницы 2 октября. В Челябинске подвели итоги конкурса «Лучший двор многоквартирного жилого дома», сообщает мэрия. Заявки принимали от юридических лиц и от жителей. Отмечается, что 6 лучших дворов – это наглядный пример неравнодушия жителей и управляющих компаний. Такое партнерство позволяет сделать территории комфортными. Самыми благоустроенными и уютными признаны дворы по улицам. Октябрьская – 5, Комарова – 110, Дмитрия Неаполитанова – 44, а также Новороссийская – 81, проспект Победы – 300 и Комсомольский 56А. Администрация напоминает, что конкурс продолжится в следующем году, и начинать готовить дворы к участию в нем можно уже сейчас. На Южном Урале ценят сотрудников с чувством юмора. Это показал опрос на портале по поиску вакансий. Больше половины респондентов считают, что это качество характера помогло им при поиске места и в выстраивании карьеры. А каждый пятый придерживается противоположного мнения по поводу важности чувства юмора на работе. При этом больше тех, кто его ценит, оказалось среди специалистов с высшим образованием и у граждан старше 45 лет. Также количество тех, кто видит пользу в остроумии на работе, связано с уровнем заработка. Среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, таких граждан 52%, а от 150 тысяч рублей и выше показатель составляет уже 63%. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 18 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Юлия Пересильд вышла замуж. Зрители концерта «Руки вверх» заявили об испорченных телефонах, а дочь Глюкозы копит на загородный дом. Актриса Юлия Пересильд сообщила о важном событии в своей жизни. Она подтвердила, что вышла замуж и призналась, что чувствует себя счастливой. Имя нового супруга артистка пока не раскрывает. Тем не менее, в прессе уже появились предположения на этот счет. По данным разных источников, избранником звезды мог стать кинооператор Михаил Милашин, с которым она работала над картиной «Красавица». Посетители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили о телефонах, испорченных из-за использованных в шоу лазеров. Зрительница Анна объяснила, что пришла на площадку с тремя друзьями. У всей компании в итоге сломались камеры телефонов. Пострадали три айфона и один андроид. Девушка утверждает, что на такие же поломки пожаловались и другие зрители. Директор артиста объяснил, что световое шоу уже проехало несколько городов, и отменять программу они не собираются. Дочь певицы Глюкозы поделилась планами на будущее. 19-летняя Рэй сообщила, что активно копит средства на собственный дом. Она отметила, что не планирует съезжать от родителей, пока не накопит нужную сумму. Рэй хочет построить жилье за городом, недалеко от семьи, и начать спокойную жизнь. По словам девушки, она выросла не в городе и не представляет себя в квартире.

0: 2026.
1: Организатор – учебный центр «Перспектива».
0: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
1: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства, вкусный обед.
2: 18+.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от FlexSites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
7: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
8: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталаха и Златоусте плюс 15. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 18 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Предстоящую ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов. Днем в среду плюс 15-20.

0: Татаврия.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход.
4: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Луковичные тюльпаны, нарцисс, крокус в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
9: 2 октября областной центр СПИДа проводит акцию «Здоровье – мой выбор». Вас ждут экспресс-тестирование на ВИЧ и концертная программа. С 15.30 до 18.30 в ТРК «Алмаз» все желающие смогут бесплатно, быстро и анонимно узнать свой статус. Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 18+.
0: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, впереди может появиться возможность, которую вы не замечали. Словно открытая дверь, она покажет новый вариант развития событий. Тельцы. Приятная новость или теплое воспоминание напомнят вам о собственных силах. Вы движетесь в правильном направлении. Близнецы. Случайный обмен мнениями может подарить вам свежий взгляд на будущее. Чужая идея окажется искрой. Раки. Рядом может появиться человек, чье присутствие принесет ощущение спокойствия. Берегите тепло. Львы. День способен преподнести маленькое доказательство ваших талантов. Признайте свою значимость. Девы. Удачное стечение обстоятельств поможет решить вопрос, который казался запутанным. Доверяйте совпадениям. Весы. Вас может ожидать момент особой легкости, когда все словно складывается само собой. Ловите волну. Скорпионы. Знак поддержки может прийти оттуда, откуда вы его совсем не ждете. Примите перемены. Стрельцы. Ловите важный намек от близкого человека. Он откроет вам новое направление, что, в свою очередь, подарит свободу. Козероги. Положение планет принесет внутреннее подтверждение. Многое из того, что вы делали, оказалось ошибкой. Выбирайте новый путь. Водолеи. Необычная идея или неожиданное предложение могут стать началом приятных изменений. Рыбы. Добрый знак может появиться через творчество, случайный образ или красивый момент. Цените эти мгновения.

0: хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: City Smile – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile – объединяем поколения улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: распал выезд на природу. Не паникуй, пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: Представляешь, он мой.
2: Ты уверена?
1: Абсолютно.
2: Он сделал предложение?
1: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
2: Что?
1: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
2: А жених?
1: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
3: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
6: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
9: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 030 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жители региона предупредили о новой схеме мошенничества, и город Коркино на несколько дней оставили без воды. Южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенничества. По данным МВД, она связана с подачей документов в визовые центры, пишет портал 74.ru. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками посольств, заявляют, что нужно уточнить данные по документам и просят сообщить код из СМС. Затем вступает лжепредставитель портала госуслуг. Он утверждает, что личный кабинет жертвы взломан, а на ее имя оформлена доверенность для перевода денег на Украину. Якобы для защиты средств человека убеждают перевести деньги на безопасный счет либо передать наличные курьеру. В МВД призывают ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из СМС посторонним. Также рекомендуется проверять номера телефонов ведомств на официальных ресурсах. В Коркинском муниципальном округе началось масштабное плановое отключение холодной воды. Ее не будет более 3 суток. Это необходимо для переключения 3 новых участков строящегося водовода Шишневское водохранилище Коркино, сообщает Уралпресс. Монтажные работы планируют завершить к 10 часам четверга 1 октября. После этого начнется заполнение водой 22-километровой магистрали и городских резервуаров. Ожидается, что воду вернут жителям к 6 часам утра пятницы 2 октября. На время проведения работ организован подвоз воды в жилой сектор и социальные объекты. В связи с отключениями все образовательные учреждения округа переведены на дистанционное обучение. На Южном Урале продолжат активно развивать атомные города. Об этом накануне в день работника атомной промышленности в своем канале в мессенджере Макс рассказал губернатор Алексей Текслер. По его словам, в таких городах в сотрудничестве с Росатомом обновляют дороги и тротуары, парки и скверы. Кроме того, идет ремонт коммуникаций, строительство жилья, развитие социальной инфраструктуры. Текслер напомнил, что в Озерске, Снежинске и Трехгорном создавался атомный щит России. Глава региона поздравил сотрудников отрасли, поблагодарил всех представителей этой сферы, выразил особую признательность ветеранам. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до +5 градусов. Днем в среду +15-20.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet.
1: Стоимость с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351 210 50 50.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до +5 градусов. Днем в среду +15-20.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке «Нега». Новая архитектура, новое пространство для жизни. «Нега». Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники «Велодент» изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Какие инструменты использовать для мотивации сотрудников на безопасное поведение? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
4: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
3: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства.
4: Вкусный обед.
2: 18+.
5: Тянем?
1: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
9: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
2: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
1: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
2: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
1: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В Челябинске по итогам дорожного рейда приставы арестовали 25 автомобилей должников, и соцподдержку на Южном Урале будут оформлять быстрее. В Челябинске судебные приставы провели очередной рейд по выявлению водителей должников, сообщает агентство новостей «Доступ». Специалисты службы совместно с ГАИ дежурили на Копейском шоссе. Был задействован специальный аппаратно-программный комплекс. Он в транспортном потоке определяет машины, владельцы которых имеют задолженности. Инспектор ДПС останавливает автомобиль, и к работе приступает пристав. По итогам проверки на 25 автомобилей наложен арест, еще 2 изъято. Кроме того, вручено 11 требований о явке в подразделение судебных приставов. А некоторые водители оплатили долги на месте на общую сумму в 51 тысячу рублей. Южноуральцы смогут оформлять соцподдержку быстрее. На заседании правительства области рассмотрели соответствующие изменения, пишут региональные СМИ. По данным Минсоца, срок предоставления дополнительных мер поддержки для родителей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, сократят с 40 до 20 рабочих дней. Для ускорения процедуры станут формировать электронное дело заявителя, что позволит оперативнее обмениваться документами между органами соцзащиты и самим министерством. Другое решение касается выплат гражданам, пострадавшим в ЧС природного и техногенного характера. Здесь срок предоставления помощи уменьшат с 14 календарных дней до 9. Около 25 тысяч южноуральцев приняли участие во Всероссийском дне бега кросс-нации, пишут региональные СМИ. Мероприятия организовали во всех муниципалитетах, а главные старты в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте. Массовые состязания провели на 2000 метров. Кроме того, состоялись и спортивные забеги на дистанции от 1 до 12 километров. Их победители и призеры были награждены дипломами и медалями. Также сообщается, что на церемонии открытия состязаний организаторы наградили знаками ГТО жителей области, успешно выполнив нормативы комплекса. Кросс-нации проводится по всей России с 2004 года. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов, днем в среду плюс 15-20.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать...
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
9: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
10: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до +5 градусов. Днем в среду +15-20.

0: Лаврия.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
4: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
0: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «За бортом или на плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. На Южном Урале началась масштабная акция по борьбе с дистанционным мошенничеством. И предприятия региона поддержат за трудоустройство инвалидов. На Южном Урале полиция начала акцию «Твоя безопасность» по противодействию мошенникам, сообщает агентство новостей «Доступ». Планируется комплексная работа, индивидуальные беседы с жителями и массовое информирование. В частности, по региону на уличных видеоэкранах начали появляться напоминания о том, что безопасных счетов не существует, и если неизвестные гарантируют доход от инвестиций, то это также мошенники. Памятки разработаны так, чтобы быть понятными жителям разного возраста, от молодежи до старшего поколения. А чтобы полезная информация была всегда под рукой, полицейские будут раздавать печатные версии памяток прохожим и в общественном транспорте. До 200 тысяч рублей на адаптацию рабочего места для человека с инвалидностью и около 100 тысяч в год за сотрудника из числа приоритетных категорий. Такую поддержку может получить бизнес на Южном Урале по нацпроекту «Кадры». Об этом шла речь на встрече с более чем 50 представителями бизнес-сообщества Челябинска, Копейска и Сосновского района, сообщает региональное управление по труду и занятости. В этом году 11 челябинских компаний претендуют на субсидии. Благодаря этой мере 15 горожан трудоустроились на предприятия по таким специальностям, как администратор, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик и по ряду других. Рабочие места получили участники СВО, инвалиды второй группы и одинокие родители. Жителей и гостей южноуральской столицы приглашают на уникальную экскурсию по маршруту «Архитектура советского модернизма в Челябинске. Гармония формы и функции». Как сообщили в мэрии, до 15 октября можно познакомиться со знаковыми зданиями 60-80-х годов прошлого века, формирующими современный облик города. Программа разработана победителями международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Продолжительность экскурсии 1 час, участие бесплатное, необходима предварительная регистрация, без возрастных ограничений. В администрации добавили, что другие туры можно найти на сайте путешествуем.рф. Все мероприятия проводят по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов, днем в среду плюс 15-20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерский». Проектные декларации на наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов. Днем в среду плюс 15-20.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, впереди может появиться возможность, которую вы не замечали. Словно открытая дверь, она покажет новый вариант развития событий. Тельцы. Приятная новость или теплое воспоминание напомнят вам о собственных силах. Вы движетесь в правильном направлении. Близнецы. Случайный обмен мнениями может подарить вам свежий взгляд на будущее. Чужая идея окажется искрой. Раки. Рядом может появиться человек, чье присутствие принесет ощущение спокойствия. Берегите тепло. Львы. День способен преподнести маленькое доказательство ваших талантов. Признайте свою значимость. Девы. Удачное стечение обстоятельств поможет решить вопрос, который казался запутанным. Доверяйте совпадениям. Весы. Вас может ожидать момент особой легкости, когда все словно складывается само собой. Ловите волну. Скорпионы. Знак поддержки может прийти оттуда, откуда вы его совсем не ждете. Примите перемены. Стрельцы. Ловите важный намек от близкого человека. Он откроет вам новое направление, что, в свою очередь, подарит свободу. Козероги. Положение планет принесет внутреннее подтверждение. Многое из того, что вы делали, оказалось ошибкой. Выбирайте новый путь. Водолеи. Необычная идея или неожиданное предложение могут стать началом приятных изменений. Рыбы. Добрый знак может появиться через творчество, случайный образ или красивый момент. Цените эти мгновения.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бармерский». Проектные декларации на «.дом.рф». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

смотря на лужи. Мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В столице региона почти два десятка школ и детсадов подключили к теплу. И в Челябинске выбрали самые лучшие дворы. В столице региона около 20 соцучреждений уже подали заявки на подключение зданий к отоплению. Остальные школы и детсады могут также обращаться в компанию «УСТЭК», напомнили на предприятии. Что касается начала отопительного сезона в жилых домах, то этот вопрос пока остается открытым. Напомним, вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Кочетков предложил приступить к повсеместной подаче тепла на этой неделе, а глава города Алексей Ложкин поручил профильным службам вести мониторинг погоды, и решение по подключению жилого сектора пока не принято. Что касается прогнозов на эту неделю, существенное похолодание синоптики обещают с пятницы 2 октября. В Челябинске подвели итоги конкурса «Лучший двор многоквартирного жилого дома», сообщает мэрия. Заявки принимали от юридических лиц и от жителей. Отмечается, что 6 лучших дворов – это наглядный пример неравнодушия жителей и управляющих компаний. Такое партнерство позволяет сделать территории комфортными. Самыми благоустроенными и уютными признаны дворы по улицам. Октябрьская – 5, Комарова – 110, Дмитрия Неаполитанова – 44, а также Новороссийская – 81, проспект Победы – 300 и Комсомольский 56А. Администрация напоминает, что конкурс продолжится в следующем году, и начинать готовить дворы к участию в нем можно уже сейчас. На Южном Урале ценят сотрудников с чувством юмора, это показал опрос на портале по поиску вакансий. Больше половины респондентов считают, что это качество характера помогло им при поиске места и в выстраивании карьеры. А каждый пятый придерживается противоположного мнения по поводу важности чувства юмора на работе. При этом больше тех, кто его ценит, оказалось среди специалистов с высшим образованием и у граждан старше 45 лет. Также количество тех, кто видит пользу в остроумии на работе, связано с уровнем заработка. Среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, таких граждан 52%, а от 150 тысяч рублей и выше показатель составляет уже 63%. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов, днем в среду плюс 15-20.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бармерский». Проектные декларации на «Дом.РФ». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов. Днем в среду плюс 15-20.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Поменяйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хреново, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смерть

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.